0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ-радио.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет облачно, временами дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 25 до 32 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заявил о необходимости скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава государства сказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Александр Лукашенко подчеркнул, что мир должен быть обеспечен надежными гарантиями, исключающими возможность обмана. По его мнению, в случае нарушения договоренностей в отношении России, Беларусь первая ощутит на себе негативные последствия. Глава государства также отметил, что продолжение военных действий не отвечает интересам ни Беларуси, ни России. План подготовки к будущему отопительному сезону утвердили в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ ставит конкретные задачи по замене тепловых сетей и накоплению запасов топочного мазута и древесного топлива. Также определен перечень котельных, где до зимы завершат оптимизацию оборудования. Министерством, облисполкомом и Мингорисполкому поручено рационально расходовать ресурсы и активнее использовать местные виды топлива.
0: К новостям в мире.
1: США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения. Об этом сообщили в Государственном департаменте США. Из общей суммы 50 миллионов направят через двустороннее соглашение, а остальная часть станет взносом в фонд ООН по координации гуманитарных вопросов. Также американская сторона продолжит участвовать в поисково-спасательных операциях и обеспечивать воздушные перевозки. К новостям регионов. Товарооборот Минской области с Россией вырос почти в 3 раза за последние 6 лет. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко на полях форума регионов Беларуси и России. По словам главы центрального региона, за этот период показатель превысил 920 миллиардов российских рублей. Это более половины всего внешнеторгового оборота области. Руководитель также подчеркнул, что стороны работают над снятием ограничений в торговле, включая вопросы утилизационного сбора. Алексей Кушнаренко выразил уверенность, что форум поможет оперативно решать возникающие проблемы. И в завершение выпуска. Китай создал самый быстрый суперкомпьютер в мире. Разработка получила название LineShine. Она построена только на центральных процессорах без использования графических ускорителей. Причиной такого технического решения стали санкции США, ограничившие поставки мощных видеочипов в Китай. Система содержит почти 14 миллионов вычислительных ядер и размещена в 90 аппаратных стойках. Новый суперкомпьютер уже используют для создания цифровой модели Земли и моделирования работы человеческого мозга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Коль выходным не длится, а конец будет. Это выражение актуально каждый понедельник.
2: Конечно, будет, Женечка. Но зачем же столько трагизма? На работу и дела делать надо же, да? Но в жизни стоит относиться ко всему с позитивом.
1: Именно так, поэтому 7 часов и сколько-то там минут, 10 минут в Минске и Минской области, мы начинаем утро понедельника вместе на МВ Радио.
2: Салют.
1: Да, и если что, мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, тоже еще на полном расслаблении и некоторой неготовности к этим самым будням.
2: Ну и ладно, что мы можем ободриться вместе с вами, это плюсы нашей работы. И у нас с вами есть такая даже группа поддержки. А когда кто-то есть рядом, все нипочем, проще делаются дела.
1: Но
2: стартуем этот понедельник, эту новую неделю, как всегда, с прогноза о погоде.
1: Конечно же.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, что дико радует. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от 29 по северо-востоку до, внимание, до плюс 39.
2: Ой, мамочки, где моя Панама?
1: По юго-западу, на секундочку, напоминаем, что сегодня выдан оранжевый уровень опасности этому дню.
2: Также, минчане, берегитесь, сегодня ожидается переменная облачность, местами по городу кратковременные. Кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром от 21 до 24, днем до плюс 35.
1: И это абсолютный максимум в этом году, но аномально не то слово. И, ну, на самом деле, в принципе, не особо-то сильно и страшно.
2: Да,
1: потому
2: ладно,
1: что в эпоху кондиционеров и вентиляторов жить можно и нужно. Ну, а мы переходим к нашим планам.
2: Порадуем понедельничным гороскопом всех наших слушателей под конец этого часа.
1: А также мы нашли досуг. Разыграем билеты в Дукорский Майонток в середине часа.
2: И уже с минуты на минуту расскажем, какую памятную монету выпустили в Беларуси.
1: Ну что же, видите, жаркий понедельник ждет нас
2: огонь
1: сегодня. Да, но не только с помощью температуры, но и также музыки, которая, как и всегда, нас спасает при любом исходе.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Сейчас, друзья, будет новость, которая заставит вас, возможно, по-новому взглянуть на мелочь в кармане.
2: Ну-ка.
1: Доставай, Жень, что у тебя там есть. Вот вы когда-нибудь задумывались, что обычная монета может стоить целое состояние? Нет? Да, я не про старинные червонцы или там пиратские дублоны. Я про вполне себе современную белорусскую памятную монету, которую сейчас, между прочим, продают за... Готовы?
2: Давай.
1: Задержите дыхание. 2150 долларов США.
2: Хорошо же! Речь идет о... Кстати, о золотой монете «Вожик», ёж. Номиналом 50 рублей. Этот экземпляр, выпущенный Национальным банком Беларуси еще в 2011 году. И, наверное, вы спрашиваете, ну а что в ней такого? Почему она стоит, как подержанный автомобиль?
1: Почему такая колючая?
2: Да, в принципе, сейчас-то мы и расскажем. Поверьте, вы удивитесь.
1: Ну, во-первых, эта монета настоящий ювелирный шедевр. Она изготовлена из золота 999-й пробы, то есть почти чистого. Весит около 8 грамм, и вся эта масса именно золото. Но главное, изюминка, как говорят коллекционеры, даже не в этом. В глазу у ежика нет, не соринка. А вставленный настоящий бриллиант. Маленький, но настоящий.
2: Да, это на самом деле не просто какой-нибудь там ежик в тумане, хотя,
1: да-да-да,
2: может быть, оно и в сегодняшней запаре как раз таки, если лежит и будет, в этом самом тумане. А получается, что самый настоящий золотой ежик с бриллиантовым глазом.
1: Слушай, неплохо.
2: И мило, и дорого.
1: Также, да, эта монета отчеканена качеством пруф. Это особая технология, которая дает зеркальную поверхность и четкий рельеф. Такие монеты не для того, чтобы платить в магазине, конечно же, а чтобы любоваться. И тираж всего 1000 экземпляров. Вот что создает редкость и ценность.
2: Таких вот собираешь ты еще, глядишь себе квартирку где-нибудь присмотришь,
1: да,
2: а может даже
1: внукам.
2: И две. И получается, что эта монета, которая в 2011 году продавалась на, ну скажем так, подпускной цене Национального банка в 640 рублей 9 копеек. Ну это без футляра. Там еще и футляр был, представьте себе.
1: Подарок.
2: Да, теперь на аукционе стоит как на самом деле маленькое или даже для кого-то большое состояние.
1: Именно, да. Поэтому, друзья, если где-то увидите, заметите или захотите приобрести, пожалуйста, можете с нами поделиться, мы с радостью ее посмотрим.
2: Да, ну в любом случае мы тоже продолжаем с вами делиться хорошим настроением и приятными бонусами. На волне 97.4 FM с нами это всегда возможно. Поэтому через несколько треков и небольшую музыкальную паузу мы возвращаемся с игрой «Вылетит и поймаешь». Да, не с монетой «Вожик», но с целым Друкорским майонком.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Мам! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Пробка. Вылетит и поймаешь.
1: Ну, хотим ли мы мчаться по делам такие усталые после выходных или нет, неделя спрашивать нас точно не будет, да и боссы тоже. Но есть приятный момент. Мы складываем в себя рабочий груз в четверг, неделя сокращенная,
2: это
1: кстати,
2: радует,
1: будет.
2: Да,
1: великолепно. Так что давайте проснемся сегодня так, чтобы делать вообще... можно
2: ничего
1: было
2: абсолютно... не надо было.
1: Нет, наоборот, сделать как можно больше. Потому что, смотри, ну как же-то, в три выходных дня потом уходить с каким-то грузом. Не, нам это не надо. Вот лучше бы мы над досугом вашим подумали, и мы, кстати, это сделали.
2: Сбрасываем все балласты. Ну, а как именно вы будете отдыхать, мы уже придумали до мелочей. Готовьтесь, друзья, удивляться. Дукорский майонтах – это выдатное место для семейных отпочинку. Всего 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, раместные майстерни, 400-годовый дуб жаданию, заосад, середнявечный город, дамы и лазни. А еще активный отпочинок – кони, катамараны, веровочный парк и середнявечный тир. Подробности шукайте на Дукор. Кропка-бай.
1: Да, кстати, это один билет на две персоны, так что не переживайте, поедете вы ни в коем случае.
2: Ищите
1: не
2: пару
1: один.
2: Себе.
1: А еще я просто обожаю, когда Юля читает что-то на белорусском языке.
2: Ну, красивый что... у нас язык, согласись.
1: Ты тоже. Вот, поэтому для того, чтобы выиграть, точнее, забрать для себя этот самый момент, ухватиться за него, нужно внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что там, где-то в треках, мы спрятали секретную фразу в одной из песен. Как только вы эту секретную фразу услышите, в таком случае присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И, конечно же, как и всегда, кто будет самым быстрым и самым точным, кто правильно назовет фразу, тот и забирает сегодня наш подарок.
2: Так что 3, 2, 1, отсчет пошел, идем искать победителя, а пока всем музыки.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вот знаете, мы люди так устроены, что нам вечно все не так. Пришла зима, холодно, да, пришло лето, жарко, весна, грязь, осень, слякоть. В общем, даже когда погода выдает, что какой-то идеальный день, мы находим повод, что слишком яркое солнце условно. Давайте-ка перестанем искать недостатки в погоде. Это наш призыв на этот понедельник.
2: Но на самом деле на сегодня это может стать также и криком души, точнее наша фраза, которую мы сегодня загадали. Это она была следующая. Жара, уходи. И мы будем считать, что мы так от нас ее отвадим немножечко.
1: Ну, а что плохого? Ну, слушай.
2: Ну, смотри, да.
1: Ветер слишком теплый.
2: Не хватает денег на Турцию и Египет. Турция и Египет приехали к тебе, дорогой друг.
1: Вот именно, не жалуйтесь.
2: То есть, поэтому, как бы, ну, нормально. Непривычно, согласны. Но не переживайте, в середине третьего часа, поэтому оставайтесь с нами, мы расскажем, как бороться с этой самой жарой. Ну, а сейчас мы побороли плохое настроение для человека под номером 1, который сегодня у нас оказался, Анастасия, 2174.
1: Ура, Анастасия, мы вас поздравляем. Вы заслуженно отправляетесь в Докорский Майонток
2: проводить там время
1: с семьей или же с теми, кто вам близок. А Докорский Майонток, напомним, друзья, это выдатное место для семейного отпочинку.
2: Да, выдатное место для семейного отпочинку, так правильно, как ты говоришь. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, ремесленные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, зоосад, средневечный город, домы и лазни.
1: Ну а еще активный отпочинок: коні, катамараны, вярвочный парк и середневечный тир. Подробности на dukora.by.
2: Да, и хорошо, что можно как раз таки посетить Докору в паре с дорогим или любимым человеком. Ну вот, умеем же мы начинать утро бодро.
1: Ну умеем, когда можем.
2: Конечно,
1: можем, когда хотим.
2: Когда уже не хочется. Ну а как продолжить этот день по мнению звезд, мы узнаем через несколько треков.
0: Пусть утро будет улетным на МВ.

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, без паники, друзья, понедельник — это не приговор. Звезды уже все видят и знают, как провести вас по этому дню.
2: Ну, отлично. Если они знают, значит, у них мы возьмем небольшую консультацию. Давай. Из 12 пунктов, которая подойдет абсолютно всем и каждому. Итак, овны, сегодняшний день принесет вам заряд энергии. Главное, не забыть направить ее в нужное русло.
1: Тельцы, ваше тело и разум работают слаженно. Продолжайте в том же духе, и звезды обещают приятные бонусы.
2: Такое нам нравится, особенно если они до зарплаты. Близнецы, вас сложно застать на месте, и даже изменения в организме проходят так динамично. Если вам хочется поделиться своими открытиями с окружающими, не сдерживайтесь.
1: Близнецы, ну что, похудели к лету? Ну, рады тогда за вас.
2: Ты давай это, по-больному не бей.
1: Так, а ты ж не близнецы, чего?
2: Ничего страшного, я переживаю за каждый знак.
1: Ну ладно, не переживайте, раки. Например, вот вы сегодня чувствуете себя как обновление происходит не только в теле, но и в душе. Сегодня особенно важно слушать себя. Если организм требует отдыха, дайте ему передышку.
2: Львы, вы уже привыкли к комплиментам, но сегодня можете услышать их больше обычного. Mm-hmm. Поэтому внутренние перемены очень скоро отразятся и во внешнем мире. Готовьтесь.
1: И, девы, сегодняшний день покажет первые результаты вашего труда. Возможно, небольшая награда уже на пути к вам.
2: Весы, баланс восстанавливается во всех сферах жизни. Лишнее уходит, нужное остается. Сегодня хороший день, чтобы заметить, какие привычки делают вас счастливее.
1: Пока только водный баланс отслеживается, остальное не вижу.
2: Слушай, это уже хорошее начало.
1: Ну, я рада за всех наших представителей этого знака зодиака. Скорпионы, ваш организм, как и вы, привык действовать резко. Если сопротивляться, то до конца. Если менять, то кардинально. Главное, не перегибать палку.
2: И главное, что самое интересное, как раз-таки в этом посыле и есть перегиб палки. До конца. Понимаешь?
1: Ну, слушай, ага.
2: Кардинально. Перегиб палки. Ладно, неважно.
1: До конца, но без перегиба. В лимбу там, в ламбаду сыграйте и все.
2: В общем, интересный подход. Мне нравится. Стрельцы, сегодня звезды советуют наградить себя за стойкость.

0: пусть это будет что-то приятное и полезное. Позвольте процедуру, позвольте процессу идти плавно, и уже скоро почувствуете, что все работает именно так, как того и хотелось.
1: Козероги, вы уверенно идете вперед, потому что знаете, дисциплина – это залог успеха. Сегодня отличный день для планирования и новых целей.
0: Водолеи, вам стоит уделить внимание общению, потому что новые знакомства или неожиданные разговоры могут привести к интересным открытиям.
1: Но и рыбы, интуиция вам не врала. Вы чувствуете изменения на глубоком уровне. Время обновления продолжается.
0: Ну вот и замечательно. Вот такой понедельничный гороскоп у нас сегодня выдался. Вроде как позитивный по всем фронтам. Да, и на самом деле хочется надеяться, что новости, которые приготовила Яна Довбенко, будут не менее позитивными. Но чтобы это узнать, нужно сначала пройти маленький путь рекламной и музыкальной паузы.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Только хиты. Ловим ритм. Слушаем лучшее. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем рассказали в Госстандарте и как может появиться жизнь на Венере.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что успехи современного Туркменистана стали результатом его многолетней созидательной деятельности. Он подчеркнул, что Беларусь готова прилагать усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества. Глава государства пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также новых успехов на благо туркменского народа. Более 180 новых стандартов приняли в Беларуси с начала года. Об этом информирует Госстандарт. За это же время отменили свыше 170 продуктов, которые утратили свою востребованность. Всего в стране ежегодно вводится около 900 стандартов, а общий фонд насчитывает более 32 тысяч актуальных требований. Специалисты также ежегодно проверяют более 65 тысяч наименований продукции. Особое внимание при контроле уделяется безопасности продуктов питания, детских игрушек и товаров легкой промышленности.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран договорились о прекращении ударов. Об этом пишет ТАСС. Стороны рассчитывают провести консультации по урегулированию разногласий по Армузскому проливу. Также постоянный представитель США при ООН заявил, что переговоры продолжаются на техническом уровне. Обсуждается допуск инспекторов и снижение уровня обогащения урана. Напомню, ранее стороны уже подписали меморандум о завершении военного конфликта. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 33-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Планета Земля на протяжении миллиардов лет непреднамеренно отправляла микроорганизмы к Венере. К такому выводу пришли американские ученые. По их расчетам, это происходило вместе с веществом, которое выбрасывалось в космос при ударах астероидов. Согласно модели, за последние миллиарды лет на Венеру могло попасть около 20 миллиардов жизнеспособных клеток. Исследователи допускают, что часть таких фрагментов способна задерживаться в облачном слое соседней планеты. Если будущие миссии найдут жизнь в атмосфере Венеры, она может оказаться схожей с земной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна!
4: Доброе.
3: На часах утро, а это значит, что самое время не только открыть глаза, но и разбудить свой мозг. И правшам посоветовали, знаешь, что же на этот раз? Чистить зубы левой рукой.
4: Хорошо, что не ходить налево.
3: Ну, можно и это попробовать. Оказывается, это бесплатная и надежная тренировка для нашего мозга.
4: То есть, по факту, получается следующее, что привычное дело перестает быть автоматом.
3: Именно.
4: В мозгу приходится заново контролировать движения, которые у нас уже на подкорке зашиты. И также координация и внимание тоже перестраивается. Такие вот непривычные задачи и запускают эту самую хваленую нейропластичность. Мозг создает и укрепляет новые связи.
3: Да, действительно, ваш мозг может дольше сопротивляться каким-то возрастным изменениям и симптомам деменции или болезни Альцгеймера. Это ученые подтвердили.
4: Да.
3: И это касается, на самом деле, любого занятия. Просто чистить зубы, ну, это то, что подходит к утру, да. Если вы пьете чашку кофе правой рукой, попробуйте сегодня левой. Вот я лично, да, действительно, уже несколько лет назад взяла себя в привычку чистить зубы другой, не той рукой, не рабочей своей, не правой, то есть левой рукой. И мне кажется, изменения есть.
4: Хорошо, Юля, давай тогда на этом не будем останавливаться. Для тех, кто уже хорошо умеет чистить и правой, и левой рукой, переходим на ноги.
3: Это следующий левел.
4: А потом, когда уже и это надоест, крепим просто щетку куда-нибудь к створке какой-нибудь и начинаем вот так вот за вами по ней
3: водить. Я думаю, к этому времени ученые изобретут что-нибудь, какую-нибудь таблетку, которая будет за вас все делать. Ну, в общем-то, друзья, это... Еще одно напоминание о том, что не нужно стоять на месте, двигаемся дальше, понедельник.
4: Конечно же. За нас никто ничего не сделает. Мы здесь, Юлия Умарова и Женя Тихонов, для того, чтобы поднять настроение. Надеемся, что у нас это получается. Волна 97.4 FM своих позиций не теряет. И поэтому вот, держите, пожалуйста, второй час запущен, и вот на него план.
3: Итак, что будем делать в этом часе? Ну, во-первых, разыгрывать Стародорожскую плодовощную завод. Ну, не то чтобы целый комплекс, но продукция достанется одному из наших слушателей.
4: Да, также в середине часа расскажем. Генсек Марк Рютте, кстати, прояснил на днях картину мира. И вообще, зачем все это НАТО нужно нам? Поэтому ждем середины часа для самых пикантных новостей.
3: И ждем уже с нетерпением... 5 минут, и после чего расскажем, какие праздники и поводы есть сегодня, 29 июня.
4: Да, если уж мы сегодня немножечко запинаемся, застреваем в нашем эфире, ничего страшного.
3: Это не мы, это понедельник.
4: Смотрите, это повод для всех нас сегодня быть немного не идеальными, но живыми, примерно как и музыка на МВ-радио.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Now.
1: Нет, ну, конечно, сейчас бы окунуться в моречко или водоем да с разбегу, да, но мы предлагаем окунуться в атмосферу праздников и поводов на этот день. Благо они есть, благо есть о чем поговорить, поэтому начинаем.
2: Сегодня важный день для всего Минска, но и для Беларуси в том числе. Почему? Ну, потому что сегодня открылось, вернее, в этот день, в эту дату, Минское метро. То есть в 84-м году, если мне не память не...
1: Ни в коем случае, 84-й, все верно, правильно.
2: Было меньше, чем сейчас, но все-таки будем говорить откровенно. И Минск был меньше, сколько потрачено сил, денежных средств, и вот, пользуемся. Некоторые, кстати, и каждый день им пользуются.
1: Да, вот лично я люблю, обожаю этот транспорт. Быстро, комфортно.
2: С ветерком.
1: Да, так что для всех от поста охраны до метростроя мы поздравляем с этим днем. Поклон за ваш труд, ибо дальше с нынешним полетом технологий это даже сейчас вот очень сильно непросто. И благо, что новые станции продолжают открываться, за что опять же, большое-большое уважение. Также сегодня еще есть один теплый праздник. Это День объятий.
2: О, это мы любим. Давайте нам таких поводов побольше, пожалуйста. Объятия сами по себе – это важный элемент нашего воспитания. Так мы учимся чувствовать близость с самого детства. Также дают понять, что в руках у определенных людей ты в безопасности.
1: Да, только если этот человек не сжимает тебя так, будто как будто вот сейчас вот затрещат все ребра. Да. Ну, с другой стороны, если мы посмотрим, какие позитивные моменты выделяют ученые от этих самых обнимашек.
2: Позитив.
1: Да, во-первых, это выброс эндорфинов, да, которые обезболивают. Да. А также обнимашки внезапно укрепляют иммунитет, потому что они снимают мышечные спазмы, снижают тревогу и стресс, а также укрепляют отношения между, там, допустим, мама, сын и мама, там, неважно, между каждым. Так что
2: конечно,
1: побольше...
2: Конечно, они всех сближают.
1: Побольше бы таких теплых объятий, поэтому и мы, в свою очередь, тоже вас очень сильно обнимаем, пускай и немножечко вербально.
2: Ну и последний повод на сегодня это Международный день рыбака. Задачка медитативная, спокойная, для усидчивых.
1: Да.
2: Не подойдет она всем людям, но, однако, это отличный антистресс, особенно в компании друзей, и как повод вырвать себя из каменных джунглей, посвятить себя природе, например, своим мыслям. Вот ты рыбак, Жень?
1: Ни
2: любишь?
1: В коем случае.
2: Нет?
1: Вообще, вот
2: не
1: это...
2: твой вид отдыха,
1: мой
2: да?
1: отец был когда-то рыбаком и очень заядлым.
2: Тебе а это вот... не передалось?
1: Нет, на самом деле. Знаешь, я люблю вылавливать немножко другие вещи, об них немножечко позже поговорим.
2: Хорошо, ты в них как рыба в воде, но
1: да.
2: не...
1: на самом деле, главное на рыбалке это сильно не шуметь. Вот поэтому желаем всем тем, кто любит удить...
2: Главное на рыбалке вообще не рыба. И не рыбалка.
1: А вот это самое медитативное состояние. Неважно, как оно достигается. В общем, крепких удочек и прочной лески. Кстати, может быть, у нашей среди нашей аудитории тоже есть какой-нибудь рыбак или, допустим, ну, люди, которые занимаются
2: да.
1: этим. Присылайте свой
2: любители, пишите. Может, хотите кому-то привет передать или поздравить, улова хорошего пожелать. Мы все это сделаем в ближайшее время. Пока будем слушать музыку.
1: Да, но на самом деле, если эфир это воспринимать как огромнейший водоем, то новости это рыба. И вот именно я и люблю выуживать, поэтому мы выловили для вас повод, который хотим обсудить сразу после нескольких треков и небольшой рекламной паузы.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Слушай, а ты вообще внимательно следишь за новостной повесткой? Вот, честно,
2: работа
1: признайся.
2: Обязывает.
1: Работа обязывает. Наверное, значит, ты, наверное, натыкалась на такую информацию о том, что недавно генсек НАТО Марк Рютте прояснил картину мира. И оказывается, что НАТО существует не только для защиты Европы.
2: Да, раньше была легенда попроще. Это сдерживание СССР, да, потом сдерживание России. А теперь мы видим, выяснилось, что Альянс — это просто зонт такой.
1: Ну, почти. Рютте прямо сказал, что НАТО нужно, чтобы помогать защищать материковую часть США. И чтобы Америка могла демонстрировать свою мощь, это цитата, на мировой арене.
2: Погоди, то есть как? В Европе думали, что прикрываются американской военной базы, а оказывается,
1: что Европа — это такой своеобразный щит перед Америкой. Ну, как громоотвод, можно даже так сказать. То есть, если кто-то хочет стукнуть по штатам, то он сначала должен пройти через территории Европы. А это значит, что Европа — это как мальчик для битья или, как бы это быть помягче, передовой рубеж?
2: Ну, гениально. Это же просто официальное признание. Раньше они говорили и вовсе, что мы против красной угрозы, потом, что мы за демократию. А теперь Рютте снял все маски и сказал правду. НАТО — это трансатлантическая дубинка, чтобы США было удобно просто править. А мы это, он про Европу, тут стоим, держим эту дубинку. Понимаешь? Взаимопомощь такая.
1: Да, заявление, видимо, просто бомбезное, потому что именно сейчас Дональд Трамп говорит, а, собственно, я уже не хочу никого крышевать. Вы лучше сами-то мне платите и со мной там разговоры ведите. Я царь во дворца.
2: Ну, логика на высшем уровне. Рютте говорит Европе: ребята, вы нужны, чтобы охранять Америку. А Трамп говорит Америке: ребят, ну, зачем нам охранять Европу? Они друг друга не слышат, видимо. У них с этим проблемы.
1: Получается, что так. Может, им все-таки перейти на какой-нибудь белорусский тарифный оператор. Но одно ясно теперь точно. Мы перестали гадать, кто у кого под каблуком. Мы теперь точно знаем, что по версии Рютте вся Европа — это такая большая подушка безопасности для одного единственного сеньора Вашингтона.
2: Ну, хотя бы ясно здесь, кто кого крышует. А жаль только, что крыша, судя по всему, скоро поедет окончательно. Ну, а вы, друзья, как думаете, наши слушатели, Европа — это союзник или же все-таки разменная монета в американских играх?
1: Хотя, как мы видим картину 20-го и 21-го столетия, что это не США надо защищать, а весь мир надо защищать от США. Но это уже, наверное, совсем другая история,
2: как говорится. Да, лучше мы зациклимся на истории, которая нас ждет впереди, а именно розыгрыш. Будем узнавать секрет идеального вкуса лета.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Ой, да знаете, а может быть, ну, все эти офисы и работы в такую жару? Потому что сейчас самое время для чего? Для природы, конечно же. Сидеть себе спокойно в теньке, читать книгу или, допустим, приготовить мясо. А вот это было бы на самом деле то, что нужно прямо сейчас. Берег реки, запах, вкус.
2: Ой, ну фантазер ты, конечно.
1: Слушай, какой есть? Ты понимаешь, ничто человеческое мне не чуждо. Если уж это звучит как план на самом деле и для вас тоже, то к мясу бы вкусного кетчупа. И он у нас есть.
2: Я согласна, друзья. Да, поэтому диета подождет до следующего понедельника.
1: До следующего лета диета подождет.
2: И понедельник вообще все подождет. Ну а вот шашлык и вкуснейший соус к нему ни в коем случае. Поэтому сегодня разыгрываем и предоставляем вам, вашему вниманию, кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. И добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
1: А это как раз-таки про нас, и мы поэтому освежимся небольшим нашим интерактивом, который называется «Коротко и ясно шифробот». Что придется сделать для того, чтобы получить продукцию из Стародорожского плодовочного завода?
2: Что-то тоже «Коротко и ясно» у нас тут.
1: Да, на самом деле, очень даже. Надо проверить истории в нашем Инстаграме, то есть вкладочку «Stories», потому что там есть небольшой шифр, который состоит из эмоджи. Как только вы угадаете, что зашифровано, присылайте ваш вариант ответа нам в Viber, Telegram 8029. 9-10-10-307. И внимание, если вы решитесь ответить на эту самую story, то в таком случае, пожалуйста, приписывайте ваш номер телефона, чтобы нам было проще и быстрее с вами связаться.
2: И в таком случае, если все карты сойдутся, ваша звезда упадет, да, удача улыбнется, вы окажетесь под номером 29, заберете вкуснейшую продукцию от «Стадар». Вообще, друзья, давайте просто радоваться тому, что сегодняшний понедельник наступил, тому, что розыгрыш будет, и также победитель в нем найдется.
1: Да и день будет великолепный. На всякий случай, для тех, кто может не совсем понять набор из трех смайлов, вот посмотрите внимательно. Сегодня у нас Международный день рыбака. Так? А что говорят рыбакам, когда вот они идут на свой улов? Если вы вспомните про размеры, то все будет очень просто и понятно. Поэтому ждем ваших ответов. Ну а пока, конечно же, музыкальная пауза на Минской.

0: Шиф работ.
1: Вот несмотря на устойчивое выражение, что размер не имеет значения, в нашем случае в игре шиф-работ, ой, как имел значение, потому что именно с ним был связан наш шифр, за которым скрывались эти эмоджи.
2: И мы заранее сказали, что это как-то связано с сегодняшним Международным днем рыбака, и это та самая фраза, которую говорят им в путь перед их, скажем так, молчаливой охотой. Поэтому ловись, рыбка большая и маленькая, и, пожалуй... Ну, возможно, каждый из нас рыбак. Не рыбак, в общем-то, вообще никак, с этим не связан. В любом случае, желаем, чтобы и маленькая рыбка ловилась вам в жизни, и большая. То есть, чтобы удача сопутствовала.
1: И водилась в том числе.
2: Конечно же. Поэтому желаем вам удачи. И, кстати, удача сегодня у нас прикоснулась к одному человеку, который оказался сегодня под номером 29 и дал правильный ответ. И это Максим, номер которого заканчивается на 98-66. Максим, мы не знаем, рыбак вы или нет, но кое-что вы выловили.
1: Максим, поздравляем. Золотая рыбка к вам прикоснулась, а именно теперь вы знаете секрет идеального вкуса. Представляем вашему вниманию кетчуп Стадер из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп Стадер для тех, кто любит вкус и пользу. И вы теперь, Максим, его обязательно попробуете.
2: Только не забывайте почаще проверять телефон, потому что совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать эту самую продукцию. Ну а мы продолжаем брать от эфира и, конечно же, от жизни все, потому что скоро на волне 97.4 выпуск новостей с Яной Довбенко. Тоже, кстати, золотая рыбка.

0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о ситуации с топливом и что нужно помнить белорусам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Китае. Сегодня в Пекине состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства высоко оценил уровень двусторонних отношений. Примером успешного взаимодействия стал индустриальный парк «Великий камень». Там большая часть инвестиций принадлежит китайским компаниям. Александр Лукашенко поблагодарил китайскую сторону за поддержку в развитии промышленной кооперации и высоко оценил применяемые технологии. Также лидеры обменялись мнениями по международной повестке и ситуации в регионе. Рост потребления бензина АЕ-95 наблюдается в Беларуси. Об этом сообщили на предприятии «Беларусьнефть». Специалисты отмечают, что топлива на заправочных станциях и складах достаточно, а все заявки от заводов выполняются по графику. Самым востребованным остается дизельное топливо. При этом водители все чаще переходят на высокооктановые марки. В компании подчеркивают, никаких ограничений на приграничных заправках нет, но при необходимости туда оперативно завозят дополнительные объемы топлива.
0: К новостям в мире.
1: Судоходство в Ормузском проливе восстановится лишь через несколько месяцев. Об этом пишет газета Financial Times. Сейчас суда могут проходить только по двум очень узким коридорам. По мнению экспертов, в проливе могут находиться до 80 мин. Так, даже после полного открытия маршрута объем перевозок какое-то время будет ниже половины от привычного уровня. Новостям регионов. Несанкционированную выставку дрифт-автомобилей пресекли в Уздинском районе. Об этом сообщили в МВД. Затруднение движения обнаружили на трассе Р-23 вблизи деревни Трестенец. Прибывшие на место сотрудники обнаружили около 600 человек и более 250 машин. Мероприятия не согласовали с властями, а приглашения распространялись через социальные сети. Сотрудники ГАИ восстановили движение. На организаторов и активных участников составлены административные протоколы. И в завершение выпуска. Красный уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси. Об этом предупредили в Белгидрометцентре. Температура воздуха в некоторых районах может достигать 39 градусов тепла. В такую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, возрастает риск подхватить кишечную инфекцию, а также велика вероятность теплового удара. В ГАИ обратили внимание, что в жару всем участникам дорожного движения необходимо постоянно контролировать свое самочувствие, в том числе пить больше воды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля и 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Солнышко мое, вставай, 9 утра в стране. Привет, привет всем. Ну а между прочим, 9 часов 10 минут, серьезная заявка на успех. Те, кто уже в пути, держитесь, в пробках стойко, понимаем, жарко.
5: Каких
4: включайте
5: таких
4: кондиционеры, заправляйте их, если такие имеются. Ну,
5: пробок
4: все
5: у нас
4: спешат.
5: Нету, мы уже посмотрели, все
4: их
5: там
4: нет
5: хорошо.
4: В глобальном каком-то масштабе, но все-таки будьте осторожны, да, не перегревайтесь. Ну а кто только проснулся, у вас еще и шанс успеть на работу. Но, кстати говоря, кофе до 9 утра бесполезен, выяснили ученые, показало исследование, поэтому можно начинать хвататься за стакан уже прямо сейчас. Уже точно можно.
5: Главное, что не за сердцем. Потому что в это время организм человека выделяет тот самый кортизол, который и так бодрит. А кофеин в такие часы, ну, на самом деле, эффекта никакого не оказывает, кроме вкусового, а почему бы и нет. Поэтому лучшее время для первой чашки кофе это где-то, ну, между 9:30 или 12 часами утра. То есть, грубо говоря, когда мы с нашим СМ-менеджером Настей, привет, Настя, идем пить кофе. Вот тогда наш уровень кортизола и успокаивается.
4: Да, и у всех в том числе. Так что бежим наполнять свои стаканы. Ну а если вы за рулем, то можете заскочить по дороге. За кофейком мы пока расскажем наши планы на ближайший час.
5: Да легко. Вот смотрите, уже можно заглянуть к нам в Инстаграм и проголосовать за трек, который вы считаете должен прозвучать под завершение нашего эфира.
4: Также в середине часа обсудим новость, что китайские ученые создали краску, которая поглощает, внимание, 99,9% света. Что к чему, скоро разберемся.
5: А главное, зачем бы вот разобраться. Ага. Ну и, кстати, есть у нас также целый список небольших лайфхаков, который поможет нам хоть как-то противостоять жаре, которая у нас надвигается. Так что ждем.
4: Ну а пока ждем, слушаем музыку и наслаждаемся этим понедельником.
5: Напоминаем, что мы с вами на волне 97,4 FM. С вами Юлия Марва и Женя Тихонов. И какое бы жарко не было утро, мы внесем легкий холодок и бриз.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: на связи.
1: Итак, смотрим на градусника и диву даемся. Жара-то какая, Уже и кондиционеры-то кашляют. Счета за коммуналку вырастут непомерно. Но и сама проблема тоже никуда не уходит. Так что мы дадим краткий список того, как спасти себя, когда градусник уже на высокой отметке.
2: Итак, первый совет, самый важный для нашего организма напрямую. Больше воды, господа. Повысьте свою норму до 2-3 литров в день. Ну, если пьете, например, литр, ну, хотя бы 1,5-2. Это же забота. Вот о нашем теле и состоянии. Баланс жидкости должен быть, иначе и потери сознания, и усталости, и непереносимость жары – все сюда. И не стоит ждать жажды. Пейте равномерно.
1: Также это должна быть именно вода. Причем просто охлажденная, не ледяная ни в коем случае, потому что это очень важно. Никаких газировок, крепких кофе, только вода.
2: Даже чай не подойдет. Все-таки нужна чистейшая вода.
1: Вот именно, что, вот, допустим, легкий кофе и легкий чай вполне себе.
2: Но это все равно не замена.
1: Крепатура не надо, не надо. Ну а теперь переходим к любимому пункту Юлии Умаровой.
2: Давай.
1: В самое пекло окна должны быть закрыты.
2: Настежь закрыты.
1: Ну хорошо. Теплый воздух будет проникать, и ни один вентилятор в этой ситуации не спасет, если окна открыты. Также, если у вас белые шторы на окнах, то вам очень повезло. И как еще один пункт, не забывайте делать влажную уборку. Кстати, вот последний пункт очень даже рабочий. Вчера перед сном сделал влажную уборочку, даже дышать как-то
2: стало. Конечно, освежает,
1: нормально.
2: Ну и сегодня без тяжелых люксов и нарядов. Ходите в свободной одежде, комфортной, которая продувается. И берегите себя, это самое главное в такую погоду.
1: Ну и не забывайте о том, что помимо такого солнцепека есть еще и тень, в которой можно удобно от этого солнцепека справиться.
2: Ну, не только ваша.
1: Передвигайтесь как пантера до своей цели. И главное, конечно же, опять же, как и сказала Юля, берегите себя. Ну а мы постараемся поберечь ее немножко, ваши нервишки, и настроить вас на спокойствие.
2: Послушаем музыку, зарядимся хорошим настроением, и никакая жара и солнцепек нам не помеха.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Вот вы слышали, друзья, что китайские ученые, которые, видимо, никогда не спят и постоянно что-то придумывают, на этот раз разработали самую черную краску в мире.
2: Опа!
1: Что к чему? Ну, во-первых, она поглощает 99,9% света. Ничего себе, да? Это значит, что машина, покрытая такой краской, превращается в плоскую тень. Все изгибы кузова исчезают. Авто выглядит как настоящий 2D-объект.
2: Ну, довольно интересно, между прочим. Эту суперчерную краску можно наносить обычным распылителем.
1: Удобно.
2: И при этом она отлично держится на любых, при любых погодных условиях. То есть жара, сильный дождь, высокая влажность, все ей нипочем. И китайские ученые, скажем так, ну, явно позаботились о том, чтобы их творение было не только красивым, но еще и очень практичным.
1: Ну, есть один нюанс, и мы вас о нем предупредим, чтобы вы потом не говорили, что не предупреждали. Машину, покрытую такой краской, реально почти не видно, особенно в сумерках или в тени. Вот представьте, что вы едете, а вас просто не замечают. Это как быть невидимкой, только на колесах. Ну, а если серьезно, то технология, конечно, впечатляет.
2: Подожди, я не помню, чтобы в сумерках была черная машина. Там был только красный пикап, подаренный Белли.
1: Ты не видел ее? А она была.
2: Ну, вот просто знаешь, даже интересно, вот сфера вот этого применения вот этой краски.
1: Не
2: вот,
1: знаю,
2: вот,
1: может, органы какие-нибудь могут пользоваться этим.
2: Ну, допустим, а вот что вот, если такие краски массовыми вообще станут? Тут представьте, они, как будут выглядеть парковки, да? То есть сплошной море черноты, а потом придумают еще и белую краску, которая там 100% поглощает. Вот ты ищешь свою машину,
1: Или зеркальные, знаешь?
2: Да, потом вот она просто испарилась. Машины-невидимки, что дальше?
1: Ну, если честно, у меня есть несколько идей, где бы пригодилась такая краска. Ну, во-первых, покрасить старый велосипед, чтобы его никто не украл. Удобно, да?
2: Ну, на самом деле, да.
1: Но будьте осторожны, конечно, если решите перекрасить свою машину в подобную, не забудьте наклеить светоотражающие элементы, чтобы вас хотя бы ночью было видно.
2: В общем, мы тут не будем мазать ничего черной краской. Наоборот, мы делаем настроение еще более ярким, еще более насыщенным. И, кстати, в этом нам поможет наша музыка на МВ-радио, после которой мы будем выбирать трек, который будет замечательно слышаться под завершение нашего утра.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: «Дачная посадка».
1: Вот кажется, друзья, что мы все до сих пор еще перевариваем выходные. Mm-hmm. И есть у нас для вас две песни, которые идеально описывают все, что мы чувствуем в этот понедельник после бессонных выходных.
2: Да, уж такой жарой не выспишься и да не поспишь. С другой стороны, «Удачная посадка», возможно, как раз-таки вернет нас в то самое состояние, когда это можно считать даже какой-то нормой, как правильное дело.
1: Ну, конечно.
2: В любом случае, проголосовать за каждую из них можно в нашем Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в нашем Инстаграме, где вы выложен удобный опросник. Тут, по факту, как вам удобнее.
1: Ну, а если вы привыкли всю информацию понимать и получать аудиально, то прямо сейчас переходим к прослушиванию треков.
2: Уговорила.

0: Сэм Смит, эмоциональная и мощная баллада, история о любви, страсти и одержимости. Но вы посмотрите, это же песня про всех нас. Идеально передает драматизм понедельника после загульных выходных.
1: Ну, конечно же, если они такими же и были.
0: Я надеюсь, все успели открыть закупательный сезон.
1: Нет, пока, кстати, я еще не успел.
0: Так, ну надо наверстать, Женя.
1: Ну, это уже будет немножечко, где-то, скажем так, недели через две. Да, это точно обязательно будет. С другой стороны, как-то вот этот вот ваш Сэм Смит, этот новомодный, поет как-то немного непонятно. А вот хочется чего-нибудь такого на нашем языке.
0: Ну, давай,
1: к примеру, тогда.

0: Даша Суворова и до утра. Вот это и правда про нас. И это так узнаваемо. Но впереди еще целая неделя из 4 дней. Между прочим, чтобы наверстать упущенный сон. Пытаться будем, получаться будет, неизвестно.
1: Но при этом не в укор лету, поэтому если нравится песня, если захотелось вот продлить это состояние выходного дня,
0: кому
1: голосуйте за песню и ждем ваше сообщение. Вайбер, телеграм 8029-1010-307.
0: Мы побежали подсчитывать голоса, ну а пока что для вас музыка на МВ-радио.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, время и интуиция подсказывает, что 9 часов 42 минуты. Угу. Время идти на посадку и отправлять вас на переправу с этим понедельником. Потому что, друзья, ну понедельник, что от него взять? Это просто день, всего лишь, между прочим, летний день. Еще один еще одна новая возможность
2: новый
1: начать.
2: Новый виток нашей жизни.
1: Да, что-то заново. Не враг, не наказание, а просто старт новой недели.
2: Да, и пускай он будет очень хорошим. И единственное, что хочется сказать напоследочек, это то, что большое спасибо, что были с нами на протяжении всех этих 3 часов. Волна 97.4 FM еще никогда не была настолько жаркой и полной, насколько мне, и не изменяет память. И поэтому мы вторим, наверное, здесь Юлю Марову, Женя Тихонов, Даши Суворовой, и говорим вам, пожалуй, до утра, до завтрашнего утра.
1: До следующего утра, да, встретимся в 7 утра и будем делать то, что должны, наше 3-часовое шоу «Улетное утро».
2: Не переживайте, мы не закончили еще наш эфир, но имею в виду, что наш эфир вещания.
1: Он только начинается, день и музыка на МВ-радио.
2: Конечно же, в 12 часов Ника Романова на своем посту, ну а вечером вас проводят на отдых уже Володя и Вика. Так что не переживайте, вы в хороших руках. Главное, оставаться вместе с любимыми.
1: Всем жаркого денечка, пока.
2: Пока-пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: Комсомольская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Минздраве и каким навыком обладают насекомые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь использует китайские технологии и довольна их качеством. Также лидеры обменялись мнениями о международной повестке и ситуации в регионе. Александр Лукашенко добавил, что прибыл в Пекин из Подмосковья после переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Двух детей, пострадавших в Брянской области, готовят к выписке из больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. После выписки их направят домой в Гомельскую область. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь. Еще один ребенок продолжает лечение в том же центре. Еще двое детей остаются под наблюдением медиков. Состояние взрослого пациента стабильное, он идет на поправку.
0: К новостям в мире.
1: Латвия планирует построить совместный с Украиной завод по производству дронов на границе с Белоруссией и Россией. Об этом сообщают СМИ Прибалтийской республики. Власти объясняют такое решение проблемами занятости и необходимостью повышать экономическую активность в регионе. Также в июле или августе на границе развернут систему защиты от дронов. Напомню, ранее Латвия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны. Оно предусматривает обмен опытом по защите воздушного пространства. Новостям регионов, более 100 мест для купания определили в Минской области. Об этом сообщают власти центрального региона. Спасатели провели уже более 4500 профилактических рейдов и пресекли около 600 правонарушений. Сейчас в регионе работают порядка 70 спасательных станций. В ближайшее время усилят контроль за запрещающими знаками и расширят работу рейдовых групп. Всю информацию можно найти на карте официально разрешенных для купания пляжей. И в завершение выпуска. Насекомые обладают биологическим таймером. К такому выводу пришла группа ученых. Оказалось, что некоторые виды могут определять время суток по изменениям влажности воздуха. В ходе эксперимента насекомых поместили в камеру, где каждые 12 часов чередовали сухой и влажный воздух, а освещение и температуру не меняли. После отключения этого режима насекомые еще несколько дней сохраняли прежний график активности. Исследователи выяснили, что за работу таких часов влажности отвечают гены циркадных ритмов и специальные сенсоры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: мама» на «Минской волне».
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и какой случай произошел в Малайзии.
0: Новости.
1: План подготовки к будущему отопительному сезону утвердили в Беларуси. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ ставит конкретные задачи по замене тепловых сетей и накоплению запасов топочного мазута и древесного топлива. Также определен перечень котельных, где до зимы завершат оптимизацию оборудования. Топливоснабжающим организациям рекомендованы конкретные объемы закупки торфяных брикетов. Министерством облсполкомом и Мингорисполкому поручено рационально расходовать ресурсы и активнее использовать местные виды топлива. За минувшие сутки в милицию поступило около сотни сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом информирует МВД. Большинство преступлений удалось предотвратить. За счет полученной информации правоохранители их смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Оперативниками задержан один курьер-аферистов, тем не менее им удалось обмануть несколько человек. Правоохранители напоминают, при подозрительных звонках прекратите разговор и сообщите по номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: Масштабные лесные пожары бушуют в России, об этом сообщает ТАСС. Спасатели зафиксировали более 30 таких инцидентов. Огонь охватил площадь более 9 тысяч гектаров. В тушении участвуют около 400 человек и один вертолет. Всего с начала пожароопасного периода на Ямале произошло более 200 природных пожаров на общей площади более 24 тысяч гектаров. Новостям регионов. Пожилого мужчину искали в Дзержинском районе. Об этом рассказали в МЧС. Пенсионер потерялся в лесу возле деревни Шабунивка. Утром он уехал за грибами на велосипеде и не вернулся. При себе у него не было мобильного телефона. Поиски длились более 9 часов. Спасатели криками установили с ним голосовой контакт, а после чего обнаружили пропавшего мужчину. Его вывели из леса. Помощь врачей не понадобилась. И в завершение выпуска бывший глава фирмы по доставке еды разорился и сам стал курьером. Случай произошел в Малайзии. Его компания была основана в 2019 году и за первый год принесла 6 миллионов рингитов чистой прибыли. Позднее фирма начала нести убытки из-за кибератаки и потери IP-адреса. Мужчине пришлось продать все активы и расплатиться с работниками. Теперь он развозит заказы и не переживает о потерянном богатстве. Мужчина также помогает малоимущим и надеется снова стать успешным предпринимателем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Запоминаем новый модный термин – блумерсы. Это самые модные шорты сегодня. Короткие, из шелка или атласа, с кружевом. Такие мы носили дома, как пижаму. Теперь же их модно надевать куда угодно. А носить-то как? Как и юбку в бельевом стиле. Максимально расслабленно. С жакетом, оверсайз лонгсливом, кардиганом в городе, с объемной футболкой или майкой в отпуске. Обувь также может быть любой. От вьетнамок и балеток до лодочек. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 27 до 30 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как будут работать медицинские заведения и насколько дорогой может быть наука.
0: Новости.
1: Стали известны подробности встречи президентов Белоруссии и Китая. Напомню, мероприятие состоялось сегодня в столице Поднебесной, Пекине. Так, Александр Лукашенко предложил Си Цзиньпину усилить межгосударственное сотрудничество в сфере экономики. Также официальный Минск заинтересован в покупке ряда китайских технологий. На их основе отечественные производители рассчитывают выпускать продукцию с партнерами из Поднебесной. Стал известен график работы учреждений здравоохранения Беларуси в предстоящие большие выходные. Например, 3 июля поликлиники, амбулатории и аптеки будут функционировать по расписанию праздничного дня. 4 числа месяца такие структуры действуют по стандартному режиму субботы. Аналогичный график утвердили для стационаров больниц и республиканских научно-практических центров.
0: Новостям в мире.
1: Польша вновь добивается репараций от Германии за Вторую мировую войну. Об этом пишет одно из крупнейших немецких изданий Der Spiegel. По информации журналистов, официальная Варшава требует от Берлина ежегодных выплат пострадавшим от нацистской оккупации. Согласно плану, европейское государство должно выплачивать каждому такому человеку около 2000 евро. Потенциально Германия может потратить на подобные расходы примерно 300 миллионов евро. Однако ранее Берлин уже отвергал новые требования Варшавы о репарациях. К новостям регионов. Спасатели нашли потерявшегося человека в Дзержинском районе. Сотрудникам МЧС сообщили об исчезновении человека возле деревни Шабуневка. Мужчина уехал в лес за грибами и не вернулся домой. Специалисты искали человека около 9 часов. В итоге потерявшийся отозвался на крики сотрудников МЧС. Затем человека вывели из леса. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. И в завершение выпуска. Большой адронный коллайдер приостановил свою работу. Причиной ситуации называют масштабную модернизацию научного комплекса. Исследователи рассчитывают значительно увеличить способность комплекса по столкновению разнообразных частиц между собой. Это позволит нарастить объем получаемой информации о фундаментальных элементах Вселенной. Модернизация будет идти в течение 4 лет. Она обойдется примерно в 1,5 миллиарда долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: В такую жару все люди делятся на два типа. Те, кто предпочитает охлаждаться у воды, и те, кому лучше дома у кондиционера или вентилятора. К кому относитесь вы? Давайте устроим перекличку в сообщениях. Привет, и заодно передавайте, рассказывайте, как прошли выходные и как вы спасались и продолжаете спасаться от жары, а заодно как вы ею наслаждаетесь. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. И вот что меня уже радует, друзья, что чем бы мы с вами не занимались и как бы не проводили время, это жаркое, у нас всех всегда в приемниках настроена одна волна, конечно же, минская, чтобы проводить каждый день позитивно и между делом. С вами сегодня я, Ника Романова, так что оставайтесь.
0: Лучший нон-стоп вашего дня.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Есть страны, друзья, в которых ни одна пати не обходится без пахлавы. И они решили пойти дальше. Сейчас расскажу.
1: В курсе дела.
0: Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Ну, правильно, заняться же больше сейчас нечем, да? Проблем-то других в мире нет, правда же? В общем, они подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия. Интересно, что при этом им придется посражаться заодно еще и с Грецией за право называться регионом происхождения этого десерта. Потому что греки уверены в том, что эти сладости из меда, орехов и тонкого теста существовали еще в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В любом случае, окончательное решение по заявке будет принято в начале декабря этого года. Ну, слава богу, что, во-первых, Беларусь не претендует на эту их пахлаву, да, нам и своих драников предостаточно. Но я вот представляю, друзья, что вот сейчас, в эту минуту, львиная доля других стран земного шарика сидят такие и думают: счастливые, ё-моё, нам бы ваши проблемы, ребятки.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: прибой, шепот Минской волны.
1: Это МВ Радио.
0: МВ Радио.
2: Ну и такое чувство, друзья, что лето устало от наших жалоб и нытья и решил разыграться не на шутку, чтобы мы ни в чем не могли его упрекнуть. Вот такой прогноз от Белгидромет на сегодня. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. А вот это тот случай, когда мы им рады, правда же? Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 29 по северо-востоку до плюс 39, представляете себе, по юго-западу. В Минске сегодня переменная облачность, местами по городу кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем плюс 33, плюс 35, вечером плюс 26, плюс 29. Ну и таким образом, друзья, из-за такой жары в Беларуси сегодня объявлен красный уровень опасности. Из-за сильной жары, соответственно, мы желаем вам не расплавиться по возможности. Ну и обязательно прикрывайте голову, намазывайтесь кремом с СПФ и наливайте себе прохладительный напитки. А, и еще у меня совет. Привет, в нашем эфире передавайте. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704. У нас для этого существует эфирный чат, и он совсем скоро на 45-й минуте.

0: Друзья, я помню времена, когда, знаете, раньше люди получали письмо бумажное, и им говорили: танцуй, тебе письмо. Вот сейчас это уже потеряло свою актуальность, и из-за того, что писем бумажных уже никто не шлет и не получает, и из-за того, что все всегда танцуют, когда слушают, конечно же, МВ-радио. И безусловно, именно в тот момент, когда слышат приветы в свой адрес. Так что танцуйте.
1: Эфирный чат.
0: Я вас вот совсем недавно в начале часа спрашивала, как вы спасались или спасаетесь от жары, и получила некоторые ответики на это. Вот Маргарита пишет: а что от нее спасаться? Ею надо наслаждаться и такому солнцу улыбаться. У нас оно не так уж и часто. В целом я с вами, Маргарита, согласна. Пока как цифры не преодолели каких-то критических значений, я тоже предпочитаю вот этой ситуации наслаждаться. Тем временем Андрей у нас изнывает от жары. Говорит, с Божьей помощью как-то спасается, потому что он водитель маршрутки, а маршрутка у него еще и черного цвета, темного, еще и кондиционера там нету. А кому эти вопросики? Интересно, давайте зададим напрямую, Андрей. Ну, или как минимум, вам надо обзавестись каким-то карманным вентилятором, бутылкой с водой, я не знаю, обкладывайтесь, ну, хоть что-то, потому что берегите себя обязательно. Вы нам, во-первых, нужны, во-вторых, я тепловой удар знаю, что такое, на себе проверяла однажды, это вообще-то не шуточки, конечно. Ну и есть у нас сегодня серьезный кое-кого повод для радости. Ирина им поделилась. Добрый жаркий денек. Поздравьте, пожалуйста, нашу уважаемую директора Есипенко Елену Анатольевну с днем рождения. Пожелания от продавцов самые наилучшие. Она у нас самый лучший руководитель. И это, я скажу вам, самое лучшее поздравление от подчиненных, которое я когда-либо читала и которое когда-либо можно услышать. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить вас. Елена Анатольевна, счастья вам, успехов, здоровья, в общем, всего самого наилучшего. Поздравляем с этим понедельником, с днем рождения.
1: Эфирный чат.

0: выше, чем небо, но ближе, чем кажется. Он наконец-то вернулся из отпуска, друзья, и, конечно же, с новостями. Артем Титов, встречайте.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. А с чем еще я мог вернуться, собственно, если не с работой своей любимой? Поэтому хочется рассказать всем людям, что же интересного происходит и в мире, и в нашей родной Беларуси.
0: Я думала, хочется рассказать, как ты отпуск провел.
1: Это слишком долгая тема для пары минут, которые у нас остались до начала часа. А вот сейчас давай с тобой поговорим о погоде, потому что мне кажется, в последние пару дней она прям тропическая.
0: А мне нравится пока что. Вот такой вот уровень, нормально. Особенно дождик пойдет, хорошо.
1: Ну
0: будет.
1: Вот как раз у нас за окном идет что-то уже? Такое происходит. Ну. Возможно, у наших слушателей немножко по-другому. Можно об этом тоже в наши мессенджеры написать. Мы будем рады об этом почитать.
0: Да.
1: Ну, а я расскажу, что же на выходных зафиксировали метеорологи, потому что есть ряд температурных рекордов, а как к ним относиться, ну, это уже зависит от ваших предпочтений. Но о них я все же расскажу.
0: Давай.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 29 до 33 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 33.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Нацбанк представил республиканский сервис мгновенных платежей через QR-коды. Система получила название «Крок». Как отметили в ведомстве, цифровой комплекс позволит пользователям выполнять расчеты без использования банковских карт. Глава регулятора Роман Головченко подчеркнул, сервис создавали с учетом национальной специфики. Руководитель уверен, что система увеличит удобство людей при совершении разнообразных платежей. Когда именно цифровой комплекс внедрят в банковскую сферу, пока неизвестно. Работодатели должны обеспечивать безопасные условия труда в период жары. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Показатели температуры воздуха на рабочем месте различаются в зависимости от характера деятельности. Например, человек обычно находится в одном месте и почти не испытывает физических нагрузок. Тогда показатель должен находиться в пределах от 25 до 28 градусов по Цельсию. Также наниматели должны организовывать бесперебойный доступ к чистой питьевой воде.
2: К новостям в мире.
1: Более 30 лесных пожаров сформировались в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщают спасатели российского региона. По словам специалистов, огонь повредил свыше 9000 гектаров территории. Такой показатель вдвое превышает примерную площадь Борисова. С пламенем борются около 400 человек. К работам привлекли также специальный вертолет. Отмечу, что за последнюю неделю в России ликвидировали более 500 лесных пожаров. К новостям регионов. ГАИ Минской области задержало 85 бесправников и нетрезвых водителей за минувшие выходные. В этот период правоохранители также выявили свыше 200 тех лиц, кто не использовал ремни безопасности или нарушил правила перевозки пассажиров. К ответственности перед законом привлекли и примерно такое же число мотоциклистов. Кроме того, штрафы назначили десяткам уязвимых участников дорожного движения. ГАИ призывает пешеходов, водителей и других лиц строго соблюдать ПДД. И в завершение выпуска. Ряд температурных рекордов зафиксировали в Беларуси за минувшие выходные. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии. Специалисты сравнивали показатели температуры воздуха в июне этого года и других лет. Наиболее высокие отметки столбиков термометров зафиксировали в Брестской области. Например, в самом Бресте температура поднялась примерно до 37,5 градусов по Цельсию. Напомню, сегодня по Беларуси объявили красный уровень погодной опасности из-за жары.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Еще раз всем привет. И вот такие новости. Китай и Беларусь – железные друзья. Об этом заявил Си Цзиньпин на встрече с Лукашенко в Пекине. А Минская волна и белорусы – закадычные друзья. Об этом уполномочена заявить я, Ника Романова. Наше партнерство, между прочим, такое же крепкое, как с Китаем. Оно прошло проверку турбулентностью, продолжает укрепляться. А сотрудничество также развивается в разных сферах и приносит новые результаты. Ведь с настоящими друзьями всегда так, понимаете, интересно к чему-то вместе стремиться, поддерживать в разных обстоятельствах, проводить вместе время, болтать по душам и молчать, кстати, по душам о чем-то тоже. И в этом часе укреплять наши союзы, сотрудничество, узы, как хотите, как вам угодно, будем мы еще и приятными подарками от наших партнеров. Билет в Pixieland ждет своего победителя в игре «Из песни слов не выкинешь». Не пропустите условия и принимайте активное участие.
0: Добавим драйва между делом.

0: встретились ночью и до утра.
1: Реклама на Минской волне.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: лучами жаркого солнца согрета. Лето на Минской волне.
1: Сегодня этот джингл должен звучать по-другому. Лучами жаркого солнца уже все вокруг нагрето. Надо вот так, чтобы было. Перезапишем, друзья. Ну, а я, пожалуй, продолжу подогревать ваш интерес к жизни и к интересным, уникальным местам в Минске. Например, таким как Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье даже есть, а еще больше, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. Вот где креативные друзья, понимаете, товарищи постарались и сделали что-то очень-очень необычное и впечатляющее. У нас на кону один билет в Пиксиленд, так что постарайтесь уж и заберите его у меня прямо из рук.
0: С песни слов выкинешь.
1: Ну и по случаю такой жары, как стоит у нас сегодня, нам бы, конечно, в какой-нибудь океан, возможно, даже северный ледовитый, подошел бы вполне себе. Поэтому слушать будем фрагмент песни «Океан» Марии Краймбрери. Получается, песню, с которой к ней, можно сказать, пришла настоящая популярность, да? Ну а к нам, возможно, придет немного хотя бы прохлады. Фрагмент послушаем. Ваша задача – вычислить запиканное в нем слово и прислать его мне. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Я вот посчитала, что раз уж в Минске сегодня синоптики обещают, прогнозируют максимальные плюс 35, значит, 35-го и буду награждать сегодня сертификатом на посещение Пиксиленда. Итак, задание.
0: Какого слова

желаю всем нам почаще в этой жизни и любить, и дружить, и испытывать вообще в целом позитивные и созидательные эмоции в любое время года и любую погоду. Главное оставаться кем, друзья? Правильно, человеками. Ну и эти самые человеки прямо сейчас, я вижу, уже рвутся, борются за сертификат в Pixeland, присылают мне запиканное слово, а варианты там, кстати, могут быть разные, да, я понимаю, но вроде бы пока приходят все правильные. И теперь важно оказаться ровно 35-м по счету со своим ответом.

0: Вот сейчас и узнаем, кто оказался лучшим из всех наших людей в игре из песни слов «Не выкинешь» и кто заберет сертификат на посещение центра «Пиксиленд». А это, между прочим, развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны «Пиксиленд» в ТРЦ «Червинский», третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: С песни слов выкинешь.
0: Ну и некоторое время назад мы с вами надевали спасательные жилеты на рукавники, в общем, у кого что было, и погружались в океан эмоций Мари Краймбрери. Ну, именно эту песню слушали. И ее фрагмент, чтобы, во-первых, хоть немного охладиться, а во-вторых, вот разгадать, что ж там за слово было запикано, друзья. И это было «целоваться». Давайте проверим.
1: Правильно.

0: пойдет любить, дружить в центр Пиксиленд, возможно, сам с собой, возможно, со своей семьей. Я уже вычислила 35-го по счету, и этим оказалась Олеся. 31-21, последние цифры номера. Олесь, мы вас с удовольствием, с большим поздравляем от всего сердца. Вам достается билет в Пиксиленд. Ну, обязательно проведите там интересное время, расскажите нам потом об этом. Ну, а с нами, друзья, совсем скоро свяжется кое-кто из службы новостей, расскажет, что интересного и актуального произошло к этой минуте. Пока наслаждаемся новыми хитовыми треками на Минской волне.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Лето звучит на Минской волне.
1: Я вам даже больше, друзья, скажу. Лето на МВ радио звучит интересно, музыкально и особенно актуально, в том числе благодаря нашей службе новостей. На связи Артем Титов. Артем?
2: Мне вот интересно, что ты ожидала услышать после этих слов?
1: Ты не мог подыграть, как на телеке, чтобы было как на радио, знаешь? Ты 30 секунд должен был помолчать.
2: Так понимаешь, на телевизоре, хотя бы создается ситуация, когда люди находятся в разных местах, а мы сидим с тобой по две части одного стола. Ну, как-то это было бы странно, по крайней мере.
1: Я умею создать ситуацию из любого вообще пространства.
2: И раздуть из мухи слона. Да. Ну, слушай, вот тут я соглашусь с этим утверждением.
1: Это моя работа, а твоя работа? О новостях говорить.
2: Это правда. Давай с тобой поговорим о том, что же нам предлагают ученые. Ну, как предлагают, они открыли, возможно, потенциально новый способ замедлить старение человека. Я думаю, что это хорошая новость, потому что все хотят оставаться красивыми как можно дольше и в целом жить долго и хорошо. Поэтому...
1: Я даже понимаю, почему ты со мной выбрал вот на наш разговор вот именно эту новость. Потому что я тут старше всех вас.
2: Вот зачем?
1: Только Володя там, но Володя мужчина, его возраст красит, понимаешь?
2: Вот об этом мы с тобой поговорим вне эфирное время, потому что, судя по всему, об этом надо поговорить долго и тщательно.
1: Давай.
0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 28 до 33 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 32.
0: На Минской волне 14 часов. Новости.
2: Товарооборот Белоруссии и Китая растет. Такое заявление сделал посол нашей страны в Поднебесной. Он сравнил показатели минувшего и этого годов. По словам дипломата, сейчас объем обмена продукцией выше более чем на 15%. В денежном эквиваленте товарооборот уже составляет около 3 миллиардов и 700 миллионов долларов в эквиваленте. Глава миссии отметил, примерно на четверть больше стал и отечественный экспорт. Руководитель уверен, что такая ситуация говорит о востребованности белорусских товаров в Китае. Милиция Беларуси получила более 100 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 30 счетов и платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть 5 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
2: Катар вернет Ирану половину замороженных финансовых активов. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, речь идет о тех средствах официального Тегерана, что находятся на счетах учреждений Эмирата. В ходе кризиса на Ближнем Востоке Доха заблокировала такие ресурсы. Теперь Иран договорился о возврате 6 миллиардов долларов. Исламская Республика продолжит вести диалог о передаче оставшихся денег в свое распоряжение. Новостям регионов. Аграрии Минской области заготовили 2 миллиона тонн сенажа. Об этом рассказали власти центрального региона. В администрации отметили, что такой показатель является наивысшим в рамках всей республики. Тем не менее, хозяйствам еще предстоит заготовить около 1,5 миллиона тонн ресурса. Также продолжается накопление сена и травяных кормов. Напомню, все эти элементы необходимы для создания пищи для сельскохозяйственных животных. И И в завершение выпуска. Команда ученых из Германии открыла потенциально новый способ замедления старения. Исследователи изучали митохондрии. Такие элементы обеспечивают клетки нашего тела энергией. Со временем частицы все хуже выполняют свои функции, что сказывается на состоянии всего организма. Специалисты полагают, деградацию можно замедлить за счет соединения под названием фосфатидилхолин. Он является важным компонентом митохондрий. Эксперименты показали, что увеличение такого вещества в рационе позитивно влияет на живых существ. Тем не менее, пока речь не идет о применении метода на людях.
0: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на Минской волне.
1: Вы представляете, друзья, меня только что осенило, ведь эта рабочая неделя у нас короткая, потому что впереди большой праздник, 3 июля, День независимости нашей страны, чего мы ей искренне желаем на постоянной основе. И есть место, где каждый год к этому событию заблаговременно готовятся и устраивают интересные мероприятия. Это, конечно же, линия Сталина. Так что в этом часе мы как раз туда разыграем билеты в игре «Факт или фейк», так что присоединяйтесь к этому движу обязательно, а поддержат нам в этом Филатов и Кэрос, те они вообще всегда на постоянном движе находятся, наши люди.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Друзья, я вот в отличие от Мадонны и Сабрины Карпентер несу вам не только любовь. Ее ж в карман не положишь, правда же? А вот билеты на линию Сталина, да, запросто. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Ух, я прокатилась с ветерком. Главное, на танке, а не в танке, потому что там, я думаю, еще больше, ну, в общем, жарковато там в такую погоду. Для посетителей организованные автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линия Сталина», и у меня два билетика для вас имеется.
1: Факт или фейк?
0: Но 3 июля, друзья, это впереди, а сегодня другое событие на календаре. Так уж совпало, что в такой жаркий в Беларуси день отмечается в мире Международный день тропиков. Вот они уже и у нас в Беларуси. Совпадение? Не думаю. И у меня для вас есть интересная информация про тропические леса. Главная ваша задача – четко определить, это будет правда или вымысел. И, соответственно, факт или фейк прислать мне в качестве ответа на Вайбер, Телеграм 80-29-10-10-307 или на номер для СМС 9704. Будьте сегодня 35-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и посетите линию Сталина. И информация следующего характера. Горные тропические леса умеют воровать, в кавычках, дождь. Влажность здесь настолько высока, что утром испарения с земли поднимаются, конденсируются на листьях и тут же падают обратно в виде капель, даже если небо при этом чистое. Получается, что деревья поливают сами себя, не дожидаясь облаков. Это явление называется горизонтальные осадки. Верите вы всему этому или нет? Интересно мне, факт или фейк? Вайбер, Телеграм 80-29-10-10-307, номер для СМС 9704.
1: Факт или

0: Окунись в атмосферу лета с «Минской волной».
1: Так уж случилось, что атмосфера лета всегда идет рядом с атмосферой праздника. И скоро как раз у нас важное событие. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина».
0: Факт или фейк?
1: Итак, друзья, что нужно было сделать, чтобы получить билеты на линию Сталина? Это, конечно же, догадаться, что я сегодня вам несла, правду или вымысел, и речь шла про тропические леса. О том, что они могут сами себе создавать дождь и сами на себя его, соответственно, поливать. Это если коротко, не дожидаясь облаков. Это явление называется горизонтальные осадки. И да, друзья, оно действительно в природе существует, в тропиках тем более. Вот, нам бы, конечно, всем такая функция не помешала. Вот раз себе самому дождик вот в такую жару обеспечить, да, над собой. Но, тем не менее, ждала я от вас сегодня ответ «факт как правильный», и 35-м с ним оказался смс-сообщение от абонента 8008. Какие интересные цифры последние у вас. Поздравляем вас с этим и с тем, что два билета на линию Сталина именно вам и достаются. Ждите смс-сообщения от нашего редактора. Скорее всего, вам пришлют ссылку на эти самые билеты. Прочитайте внимательно. Ну и мы, конечно же, вас поздравляем. И всех, кто с нами на волне, поздравляем с предстоящим событием.
0: Факт или

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 33 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 31.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и почему древние римляне делали клады.
0: Новости.
1: Беларусь рассчитывает на усиление переговоров с США. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел нашей республики. В ведомстве напомнили, делегации двух государств уже провели несколько встреч на высшем уровне. Официальный Минск надеется, что диалог перейдет на новый уровень уже в ближайшее время. Напомню, в результате переговоров Соединенные Штаты сняли ряд ограничений с Беларуси. Например, речь идет о поставках калийных удобрений. Наша страна обладает достаточными запасами топлива. Об этом заявили в компании «Беларуснефть». В организации отметили, что нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, перебоев с поставками нет. Специалисты фиксируют повышенный спрос на горючее на ряде заправок. Тем не менее, на такие участки своевременно подвозят нужные ресурсы. Представитель компании подчеркнул, объединение способно удовлетворить потребности людей в топливе.
0: К новостям в мире.
1: Более 20 тысяч человек пострадали из-за наводнений на востоке Индии. Ситуация развернулась в двух регионах страны. Там идут сильные ливни. Например, в одном из округов стихия затопила практически 100 деревень. Также обильные осадки повредили свыше 1500 гектаров сельхозугодий и разрушили железнодорожный мост. Известно как минимум о 3 погибших. По словам специалистов, ливни будут идти в пострадавших регионах как минимум до среды. Новостям регионов. Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Молодой лидер Минской области». Мероприятие прошло в Логойске. В нем участвовал глава центрального региона Алексей Кушнаренко. В общей сложности жюри отметило около 15 проектов в разных номинациях. В их числе улучшение методов образования в школах и создание музыкального сообщества. Председатель Минобл-исполкома поблагодарил молодых людей за их инициативы и призвал продолжать такую деятельность. И в завершение выпуска. Жители Римской империи делали клады из-за катаклизмов, так считает группа ученых. Они изучили места нахождения более чем 18 тысяч разнообразных тайников времен начала нашей эры. Специалисты пришли к выводу, что люди старались спрятать ценные предметы в земле именно во время войн, восстаний и природных катастроф. Из-за опасных условий владельцы многих кладов не смогли вернуться за своими вещами, потому их постепенно находят археологи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Дневной сеанс.
1: Если вы думаете, что это у вас понедельник день тяжелый, то вы просто не работали на скорой помощи. Хотите примерить их участь на себя и взглянуть на работу неотложки без прикрас, через призму черного юмора и профессионального выгорания? Тогда посмотрите фильм «Код 3». Его главный козырь в том, что с автором сценария выступил бывший парамедик. И это не какие-нибудь там фантазии на тему, а достоверный показ деталей, от которых у обычного зрителя волосы встанут дыбом, а у настоящего врача скорой дернется глаз от узнавания. И не ждите от него никакой медицинской романтики. В отличие от популярных сериалов про медиков, здесь показывают настоящую жесть и бюрократичность. Ад американского здравоохранения. Фильм не боится поднимать темы низких зарплат, тотальной нехватки признания и тяжелых психологических травм у спасателей. Сюжет разворачивается вокруг 24-часовой рабочей смены выгоревшего парамедика Рэнди, который решил уволиться после 18 лет почти беспрерывной работы на скорой. По иронии судьбы, в свою последнюю смену он должен обучить стажерку Джесси, полную, естественно, огня, веры в людей и энтузиазма. Того самого, который в Рэнди сгорел еще лет 5 назад. Вместе они погружаются в абсурдный калейдоскоп вызовов. От передозировок в подворотнях до эксцентричных пациентов. Фильм с хирургической точностью вскрывает изнанку работы, где стресс, низкая зарплата и бессмысленная бюрократия сталкиваются с единственным оружием выживания – черным медицинским юмором. В главной роли Рейн Уилсон, звезда сериала «Офис». Он полностью отходит здесь от своего комедийного амплуа и выдает глубокую драматическую игру, демонстрируя человека, которого система перемолола, но он все еще почему-то держится на ногах. Так что, если хотите честного и одновременно смешного, до боли в зубах и печального до изжоги кино, включайте «Код 3». Посмотрите, а потом расскажите мне об этом.
0: Дневной сеанс.
2: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing song.

0: очень своевременно сегодня эта песня про родные руки от Никиты Белько, потому что сегодня праздник объятий, так что обнимайтесь с родными, несмотря на жару, ведь душевное тепло всегда, друзья, важнее. Ну а жара у нас продолжается, и вот такой прогноз от Белгидромета на сегодня. Переменная облачность по Беларуси, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 29 по северо-востоку до плюс 39 по юго-западу. В Минске переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый, температура воздуха днем плюс 33, плюс 35, вечером плюс 26, плюс 29.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на

Maroon 5 в нашем эфире о том, что еще пару ночей простоять и пару дней продержаться нам осталось и длинные выходные. Желаю, чтобы это время прошло продуктивно и одновременно весело, и, конечно же, между делом. Здесь всегда в разгар рабочего дня, для этого я, Ника Романова, теперь услышимся завтра в полдень, но вот моих коллег не придется долго ждать. Вика Красовская и Владимир Николаевич с 17 часов приступят к своим прямым обязанностям развлекать вас и делать этот вечер уютным в «Как дома» шоу. Проведите время с ними так, чтобы потом обязательно приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 30 до 34 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 34.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какое заявление сделали власти в Беларуси и что создали ученые.
0: Новости.
1: Состоялось заседание наблюдательного совета парка высоких технологий Беларуси. В мероприятии принял участие премьер-министр Александр Турчин. Основной темой события стали будущие криптобанки. Глава правительства напомнил, что такие учреждения смогут работать на базе ПВТ уже со следующей недели. Потому руководство объединения должно установить требования к работе новых структур. Напомню, криптобанки позволят белорусам легально выполнять различные действия с цифровыми активами. Беларусь готова ответить на потенциальную агрессию Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. В ведомстве подчеркнули, что официальный Минск немедленно отреагирует на факт пересечения границы враждебными подразделениями. В таком случае государство оставляет за собой право применить любые располагаемые средства. Напомню, ранее президент Беларуси встретился с представителями лидера Украины. Политик подчеркнул, что Киеву крайне невыгодно вовлечение нашей страны в идущий конфликт.
0: К новостям в мире.
1: Польша активно проводит депортацию иностранцев. Только за минувшую неделю из страны выдворили более 200 человек, в основном граждан Украины, Беларуси и Молдовы. Местные власти объясняют это заботой о безопасности и заявляют, что мигрантов подозревают в криминале, подделке документов и мошенничестве. И к новостям в регионе. Велопробег в честь Дня независимости пройдет в Солигорске в пятницу. Участники события проедут по маршруту до Старобина и обратно. Мероприятие начнется в 12:30. Однако приходить следует за час до начала мероприятия, чтобы зарегистрироваться. И в завершение выпуска команда ученых из США разработала новый вариант умного пластыря. Основой эластичного элемента выступает сложная электронная схема. По словам специалистов, устройство может крайне быстро анализировать информацию о здоровье пользователя. Такая особенность позволяет точно оценить состояние человека в экстренных ситуациях. Исследователи уверены, что в будущем их изобретение позволит создать полностью автономную систему для постоянного мониторинга здоровья.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 27 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Давненько мы не проходились по самым необычным тачкам, которые только могут встретиться. Как-то раз мы цепляли тему самого узкого авто. А сейчас я расскажу о мечте каждого пацаненка.
0: Автоновость.
2: У вас же был в детстве Лего? Там человечки, блоки, вот все вот это. Так вот, корпорация решила заняться еще и автомобилем и запилила Кёнигсегг Сидар Спир. Из блоков Карл. Ну, сделали и сделали. У нас вон в музее Лего такое тоже есть. И что? А то, что аппарат из 327 тысяч кубиков на ходу. И он не просто передвигается, как прадедова колымага времен, когда Генри Форд только начал свой путь, а гонит стабильные 111 километров в час. Будем откровенны, что далеко не все детали там из болезненного для наступания пластика. Модель весит 1800 килограммов, включает металлический каркас и электродвигатель. Также выйдет уменьшенная копия в масштабе 1:8, детализированной подвеской, двигателем V8 и функцией шоу-режима. Представьте только, 9800 человека-часов на одну машину. Да что вы знаете о ручной сборке вообще? Кстати, выглядит довольно прикольно. Единственное, что салон не показали, но если он сделан из Лего, я туда не ногой. Мои ступни еще помнят эти ощущения, когда наступаешь на один из этих кубиков.
0: Автонавигатор.
2: В любом случае, прецедент любопытный. Нужен ли он вообще кому-нибудь? Ну, думаю, что скоро мы это узнаем. Вещь-то крафтовая. Жду тест-драйва с Лего-человечком. С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». До скорого.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

0: на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 30 до 34 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березиново, Лужине и Смолевичах. В Минске плюс 33.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как много молодежи живет в Минской области и насколько жарко в Беларуси.
0: Новости.
1: Почти 105 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала года. Об этом сообщает Госпогранкомитет нашей республики. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Отмечу, что за все время действия туристическую льготу использовали свыше 1 360 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года. Медики Беларуси выписали двух пострадавших в Брянской области детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Юные пациенты проходили лечение в РНПЦ детской хирургии. Специалисты провели все необходимые вмешательства и направили ребят домой, в Гомельскую область. Отмечу, что медики еще оказывают помощь четырем пострадавшим от инцидента в российском регионе. Речь идет о трех детях и одном взрослом пациенте.
0: К новостям в мире.
1: Как минимум 5 человек погибли в результате стрельбы в Германии. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, трагедия произошла в одном из учреждений для молодежи на севере страны. Согласно последней информации, правоохранители уже задержали предполагаемых преступников. Их мотивы остаются неизвестными. Специалисты расследуют инцидент. И к новостям регионов. Молодежь составляет около 20% от всего населения из Минской области. Об этом рассказал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, речь идет о людях в возрасте до 31 года. Руководитель уверен, что власти создали все и все условия для успешного развития таких граждан. Например, молодые специалисты имеют приоритет в получении арендного жилья. Вместе с тем, руководитель призвал молодежь претворять в жизнь различные полезные инициативы. И в завершении выпуска новый температурный рекорд зафиксировали в Беларуси. Такой информацией поделился Республиканский центр по гидрометеорологии. Как отметили в ведомстве, сегодня в Пинске столбик термометра почти достиг отметки в 39,5 градусов. Такой показатель является самым высоким на территории нашей страны практически за полтора века. Напомню, жаркая погода будет сохраняться в Беларуси примерно до четверга. Медики рекомендуют людям следить за своим состоянием здоровья.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Как же здорово, что у нас работает кондиционер. Друзья, всем привет! В эфире МВ Радио. Самое освежающее, как дома шоу. И с вами те, кто не боится никаких температурных рекордов. Вика Красовская
2: и Владимир Николаевичик. Ну, за окном действительно официально самый жаркий вечер этого лета. Но в нашей студии все замечательно и действительно прохладно. Но а все-таки что же у нас заготовлено? Ну, во-первых, заготовлен лед для ваших напитков и лучшая музыка. Ну, для все для финала идеального дня.
1: Снимайте свои костюмы, уже наконец-таки можно. Переодевайтесь в домашние, наливайте что-нибудь холодное и давайте спасаться от этого зноя вместе. В ближайшие часы мы проведем в режиме максимального расслабления. Поэтому, друзья, впереди билеты на картинг, а я уверена, что вы там здорово проведете время, и игра-перепелка.
2: Да, обязательно. Дальше поговорим немного с юмором о политике, ну и перейдем в следующий час, о котором поговорим чуть-чуть попозже. Но пока оставайтесь с нами, это «Как дома» шоу. Вика Красовская.
1: И Володя Николаевич.
2: Спасибо.
0: «Как дома» шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: МВ-радио. Перепелка.
1: Володя, я не знаю, слышал ты или нет, но расскажу лайфхак для всех белорусов.
2: Давай.
1: Вот меня знакомая взяла на эти дни отпуск за свой счет.
2: Ага.
1: Ну, несколько дней, чтобы успеть позагорать, покупаться и насладиться летом. Потому что потом, ну, как оно пойдет? Там то дожди, то прохладная погода. И тем более ты же еще и сэкономишь. То есть ты успеешь загореть, и не надо за границу ехать.
2: Какая она хитро продуманная прям. Ты знаешь, что я могу тебе сказать одно? Я тоже лайфхак могу подсказать. Как быстро охладиться?
1: Как?
2: Ну, нужно пойти и...
1: Прокатиться на чем-нибудь.
2: Конечно.
1: А я знаю, куда. F1 картинг – это место, где каждый может почувствовать себя настоящим гонщиком и испытать те самые эмоции. Современная трасса, мощные карты и атмосфера настоящей гонки – все это делает заезд не просто развлечением, а полноценным приключением. Вы можете прийти с друзьями, устроить турнир для своей компании, отметить праздник или просто отлично провести время. Находится картинг на Тимирязева, 127, третий этаж паркинга.
2: Да, я представляешь, ну, вот судьи там сделали несколько кругов по картингу, и один, ну, водитель просто не вылазит из картинга. А судьи спрашивают, а что с ним? Замерз.
1: Ну, настолько было прохладно. Сейчас, Володь, такую рекламу дадим, что в картинг будет такая же очередь,
2: как
1: на Минское море.
2: Да,
1: поэтому, ребята, ну, вы контролируйте тоже все, что мы говорим, и фильтруйте.
2: Да, где-то все это шутки, на самом деле. Но вот сейчас будет серьезно. Почему? Потому что мы сегодня... нашли хорошую музыкальную композицию и договорились с искусственным интеллектом. Его зовут Тон. Вот, чтобы он что-нибудь интересненькое сделал, выполнил в своем таком стиле. И он говорит, никаких вопросов. Вот что вам сейчас нужно сделать. Итак, условия просты. Услышите музыкальную композицию, фрагмент, сгенерированный нашей нейросетью. Вот, и нужно узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию и обязательно, как она называется. Все правильные, неправильные, любые ваши ответы отправляйте на номер 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. Вик, ну что, какой номер сегодня?
1: Ну,
2: у нас
1: сегодня
2: победный?
1: Уникальный день, самый жаркий день в году, 29 июня.
2: И 29 градусов.
1: Ну, смотри, все совпало, рекорды сегодня в нашей стране по температуре, хотя там выше 39, по-моему.
2: Это в Бресте или в Гродно.
1: Ну,
2: там.
1: А у нас плюс-минус 29.
2: Yes.
1: Да?
2: Окей, давайте посмотрим, что у нас получилось.
0: Перепелка.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь, миллион.

0: Дональди.
1: Хорошо.
2: Ждем ваши правильные ответы. 8029-10-10-307. Кто спел эту песню?
3: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: тут с Володей пошутили, что максимально расслабиться и охладиться можно на картинге, но там мы можем сбросить только свои негативные эмоции, потому что охладиться точно не получится.
1: А, да, это же закрытая площадка, но там же работают кондиционеры.
0: Володя, ну ты гениальную идею подкинул всем.
1: Спрятаться в на парковках, да?
0: Вообще, я считаю, что где бы вы сейчас ни находились, главное иметь головной убор, кондиционер и воду.
1: О, молодец.
0: Комбо.
1: Прям, да, прям те столпа, которые держат мир прям.
0: А лучше всего оказаться на картинге и получить массу удовольствия. Ну, главное, когда уже солнце сядет, чтобы немного стало
1: приятнее. Ну, а как оказаться? Выиграть в нашей игре «Перепелка». Вот что сегодня нам сказал наш искусственный интеллект Тон.
2: «Перепелка». Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально на вкус.

0: Да.
1: Но, в общем, много всего интересного прозвучало в этой песне. Не все догадались, но вы чувствуете, что это суперсовременный был формат.
0: Абсолютно. Перечисление всего, что может быть и чего не может быть.
1: Ну, для Володи это всегда эксперимент. Да. Я ставлю их над ним, эти эксперименты. Володя отгадывает, и потом мы уже включаем в эфир.
0: Ну, давай так. Ты нашла победителя?
1: Естественно.
0: Значит, тогда уже можно и оригиналь включать.
2: Оригинал.

0: конечно, ну, конечно, да. Это Айс Гергерт и Зиверт. Песня, которая взорвала все соцсети, и сегодня наш эфир.
1: Да, банк называется.
0: Банк, пока еще мы не взорвали.
1: Нет.
0: Мы отдадим наш классный подарок слушательнице по имени Екатерина, последние цифры номера 9156. Екатерина уверена, что вы готовы оказаться на картинге, потому что там можно и сбросить вот этот жар, который накопился, те негативные эмоции, покататься на современной трассе, получить атмосферу настоящей гонки. Все это находится на Тимирязева, 127, третий этаж. Вы можете сходить туда одна, можете с друзьями устроить турнир, да даже день рождения отметить, почему бы и нет.
1: Ну, заметь, нету ни пешеходных переходов, ни светофоров. Гоняй сколько хочешь.
0: Ой, согласна. Поэтому, Екатерина, мы вас поздравляем. С вами совсем скоро свяжется наш редактор и расскажет, как вы окажетесь на этом карте совершенно бесплатно. Ну, а мы же скоро вернемся и расскажем, что там в Скандинавии происходит.
1: Да,
0: холодно,
1: да.
0: Жарко.
1: В общем, там новиночка для них и для нас. Давайте очень скоро услышимся.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Итак, ну что ж, в курсе дела, как и говорил всегда, у нас идет речь о том, что мы иногда какую-то новость, ну, обыгрываем в юмористическом. Вик, ты знаешь, я завидую Эстонии. Но вот какая дальновидность, какой бизнес-мышление, какая монетизация квадратных метров, представляешь?
1: Володь, ну, я поняла, жарко, тяжело. Все, я уже... Видите, как мы в эфире держимся, ребята. Но я считаю, что в Эстонии их стартапы, эти технологии, они же у себя сейчас открыли филиал IKEA шведской, но только в очень таком, знаешь, специфическом формате.
0: Да, именно. Скандинавский минимализм такой выходит на новый уровень. Эстония сдает Швейцарии в аренду тюремные камеры в Тарту. Понимаете? У эстонцев преступность упала. Тюрьмы пустуют, бизнес простаивает. А у шведов аншлаг, мест нет. В итоге в Тарту везут 600 шведских заключенных. Чистый экспорт комфорта.
1: Слушай, ну жители Тарту вчера вышли на мост протестовать на оба берега реки. Я их понимаю. Одно дело, когда к тебе в город приезжают шведские туристы, ну, понятно, развлекаться. И совсем другое, когда тебе импортируют суровых парней по обмену. И одна из активисток также даже сказала, шведы дали нам фрикадельки и Пеппи длинный чулок, но свои отбросы, так она говорит, пусть оставляют себе. Сурово, но справедливо.
0: Да ладно, Вик. Шведская тюрьма, это же бренд. Там, небось, заключенные сами в камерах собирают по инструкции с шестигранным ключом какие-то, ну, например, вот кровать, да, или шкаф, ну, или просто готовят, знаешь, вид на речную гладь и поле.
1: Ну, ты Икею сразу вспоминаешь. Ага, собирают они ее изнутри на 5 лет минимум. Володь, там вообще-то сидят за серьезное преступление, а не за то, что они инструкцию к шкафу потеряли. Местные резонно переживают за безопасность, и никакой доход в бюджет тут людей вообще не радует.
0: А вот Минюст Эстонии обещает, что все под контролем. Стены крепкие, охрана надежная. К тому же, это только начало. Да, Бельгия стала заглядываться. Представляешь? В какой-то, ну, это какой-то превращается в международный хаб, вырисовывается. Такой, скорее всего, в эстонскую тюрьму, когда будешь заходить, очень скоро, да, там будет слышать следующее. Банжур, шалом. Хайсон?
1: Ну, вместо классического тюремного чая, там, чифиря, будут заваривать изысканный бельгийский горячий шоколад и подавать его с круассанами. Ну, ладно, Володь, ну, пока Эстония решает, как правильно расселить европейских гостей, в кавычках, давайте проверим вот сейчас с тобой, что происходит у нас на столичных дорогах, потому что в начале часа будут же новости.
0: Да, да, вот как раз-таки после этого мы и посмотрим на наши родные пробки. Что ж, оставляем микрофон Екатерине Гунько.
1: Да, друзья, включайте побольше кондиционер и погромче Минскую волну.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: новостей о погоде.
1: Информация Белгидромедцентра. Сейчас в Минской области от 30 до 34 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупкоклецке и старых дорогах. В Минске плюс 31.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана и какое устройство представили в Китае.
0: Новости.
1: В Беларуси завершается формирование правовой базы для работы криптобанков. На заседании наблюдательного совета ПВТ утвердили требования к заявителям и бизнес-проектам, а также правила внутреннего контроля. Документы разработаны совместно с Нацбанком и учитывают как работу с криптоактивами, так и банковское регулирование. Также вводится новый вид деятельности – KYC-провайдеры, которые будут отслеживать подозрительные транзакции. Это повысит безопасность сектора и соответствие международным стандартам. В правительстве обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Минск. Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с представителями узбекской делегации. Стороны сверили наработанные позиции и синхронизировали подходы к протоколу встречи. Белорусская сторона подтвердила готовность обеспечить все организационные моменты на высоком уровне.
0: К новостям в мире.
1: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер представят американскую сторону на переговорах с Ираном. Встреча высокого уровня пройдет во вторник в столице Катара – Дохе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Тегеран запросил переговоры. Напомню, Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта. В течение 60 дней стороны должны урегулировать вопросы по ядерной программе Ирана. И к новостям в регионе. В Минской области правоохранители установили личности двух подростков-зацеперов. Молодые люди проехали снаружи электрички, зацепившись за конструкцию поезда. Инцидент произошел на маршруте Минск-Красное Знамя. Сейчас проводится проверка. За такие действия предусмотрен штраф до 135 рублей. Милиция напоминает, зацепинг смертельно опасен и может привести к тяжелым травмам. Родителям рекомендуют регулярно объяснять детям последствия таких увлечений. И в завершении выпуска: на выставке в Китае представили робота-поводыря для незрячих. Устройство оснащено лидаром и камерами, которые обеспечивают круговой обзор за миллисекунды, распознают препятствия, пешеходов и транспорт. Робот управляется голосом, строит маршрут и предупреждает о светофорах и лестницах. Он передвигается по разным покрытиям и самостоятельно поднимается по ступеням. Заряда хватает на 1,5 часа. При необходимости устройство само возвращается на зарядную станцию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Как дома шоу на 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Начинай. Ты только приехала и знаешь обстановку на дорогах.
2: Володя, я не просто приехала, я прилетела. Я прыгнула с парашютом. Я приземлилась на воздушном шаре. Как угодно можешь называть.
1: Да нет, видел я ту метлу, в углу стоит.
2: Она всегда со мной. Она помогает мне вообще выживать в этом суровом мире.
1: Да, как вентилятор работает.
2: Друзья, сервис Яндекс говорит, что в Минске 4 балла. Мы верим. Молодцы водители, которые организовали свой вечер и приехали домой вовремя. Небольшое затруднение имеется на проспекте Независимости и пересечении улицы Янки-Купалы. Там произошло ДТП, ну и небольшой затор. Улица Первое кольцо в сторону вокзала, тоже пробка. На Немиге небольшое совершенно затруднение движения, а также на Сурганово в районе площади Бангалор.
1: Ну а что мне рассказать про кольцевую? Там только одно ДТП в районе Малиновки. Все. Все остальное – прекрасное движение.
2: Ну и хорошие новости
1: прям
2: у нас.
1: Зеленый свет, это же замечательно.
2: А у нас еще зеленые билеты, я бы сказала, потому что отправим вас в Центральный ботанический сад. Там 4 и 5 июля будет великолепный праздник, расскажем какой, потому что мы будем готовить что-то интересное и охлаждающее в игре «Что не так у шефа».
1: Что хороший праздник будем отмечать.
0: Обстановка на дороге.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Вик, мы начали с тобой говорить о том, что что-то интересное будет, да, 4 и 5.
2: Да.
1: Можно я раскрою эту тайну?
2: Ну, я разрешаю.
1: Можно? Угу. Отлично. Ну, тогда могу сразу сказать о том, что вот именно это интересное пройдет в Центральном ботаническом саду. 4 и 5 июля здесь пройдет прекрасный, яркий праздник «Купальские огни». Вас ждет старинные обряды, рыцарские турниры, живая музыка и фудкор. А в финале... каждого вечера грандиозное огненное шоу и шествие с факелами. Проведите выходные с семьей.
2: В общем, вы точно здорово там можете зажечь.
1: Слушай, я уже представил, да.
2: Да, вы можете получить порцию своего позитива и удовольствия. Ну, а наша игра «Что не так у шефа» вдохновит на приготовление какого-то экзотического блюда.
1: Ну, да,
2: я сегодня гадала-гадала. Раз уж мы окрошку готовили, холодник наш родной уже приготовили не один раз, то почему бы не заехать в какую-то жаркую страну и позаимствовать у них рецепт?
1: То есть мы сейчас будем спасаться от жары по-индийски?
2: Да.
1: Отлично.
2: Индия – это страна, которая в плане зноя знает толк. И главное их спасение – это не вентилятор, а райта. А, да, это не имя индийской
1: вот
2: принцессы.
1: Вот я хотел сказать, да.
2: А легендарный охлаждающий суп или соусы. Его именно так называют. А, в общем, интересное блюдо.
1: Да.
2: Это холодный такой продукт, в который добавляют свежие овощи. Я не буду сейчас раскрывать все тайны. И самое главное, что не надо вот никакой вам кондиционер. Вот благодаря райте вы сможете остудить себя изнутри. Но и при этом насытить организм полезно по-вегетариански.
1: О,
2: подсказка.
1: Интересно.
2: Поэтому, друзья, в игре «Что не так у шефа» я читаю, что входит в состав традиционного холодного соуса супа. Ваша задача догадаться, что там лишнее, прислать ответы в Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. Победит
1: 29-е правильное сообщение.
0: «Что не так у шефа».
2: Для приготовления райты нам понадобится йогурт или кефир. Чем жирнее, тем нежнее. Обязательно огурец. Именно он дает ту самую свежесть. Зелень, специи, чатни масала, свекла и обязательно соль. Что здесь лишнее?
0: Реклама на «Минской волне».
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
4: Йо-йо.

0: на 97.4 FM. Что не так у шефа?
1: Володя, да. Мы с тобой умеем запутать людей.
2: Ты
1: и
2: еще как.
1: Сегодня подтвердили статус
2: запутанных.
1: Да, потому что мы решили приготовить индийскую райту. Это охлаждающее блюдо, это то ли соус, то ли суп. Но то, что как минимум насытит организм, и при этом не надо будет что-то тяжелое употреблять. Но я хочу добавить, что многие все-таки не догадались, потому что почему-то подумали, что специи, такие как зира там или...
2: Минутку занудства можно?
1: Да.
2: Минутка занудства. Правильных ответов 86%. Все остальное мимо.
1: Чатни масала кто-то написал, а это и есть практически черная соль,
2: да.
1: Которая добавляется
2: обязательно.
1: Для пикантности.
2: Да.
1: А в Индии, ну, кто
2: все
1: они
2: пикантные.
1: Такие, да, чтобы не добавить чего-то остренького, необычного и специфического. И те, кто оказывался в этой стране хотя бы раз, понимают, о чем я говорю. Но, конечно же, я добавила для всех нас привычную свеклу, которая в Индии не идет в этот оригинальный рецепт. Возможно, есть какие-то ответвления, возможно, есть эксперименты. Мы их не проводили. Дома не повторять.
2: Нет.
1: В общем,
2: работают
1: пусть...
2: профессионалы.
1: Пусть в Индии над этим рецептом и сами работают свои повара.
2: Так, подводим итоги.
0: Что не так у шефа?
2: Победитель
1: найден. Человек, который отправится в ботанический сад. Зовут его Владимир. Последние цифры номера 0101.
2: Тезка, вам предстоит возможность прекрасно встретить купальские огни. Это центральный ботанический сад. Вас ждут старинные обряды, рыцарские турниры, живая музыка и фудкорт. А в финале каждого вечера грандиозное огненное шоу и шествие с факелами. Проходите, приводите, в общем, отдыхайте всей семьей.
1: Ну, а мы совсем скоро вернемся и расскажем новости, которые вам точно придутся по вкусу.
2: Подожди, шипящие новости.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: радио. В курсе дела.
1: Итак, Вик, у нас снова новости из Поднебесной. Одинокий безработный мужчина по фамилии Го превратил свою обычную трешку в нелегальный, внимание, филиал парка юрского периода. В его квартире полиция обнаружила 309 питонов. Вика, на секундочку, 309, это сколько женских сумочек? Ну ладно, не об этом. Они там в пластиковых контейнерах штабелями стояли.
2: Володя, я теперь официально обещаю никогда не жаловаться на то, что у кого-то за стенкой громко лает чихуахуа какая-нибудь. Но подожди, а как их вообще, этих питонов, нашли? Они же тихие, они же не лают, не топают. Ну никакого шума от них как минимум не существует.
1: Вот. Именно это и самое интересное, и смешное до глубины души. Сгубила коммуналка, представляешь? Мужчину вычислили по аномальным счетчикам за электричество. Дело в том, что, ну, этим ползучим рептилиям для комфортной жизни нужны, ну, постоянные тропики, высокая температура и влажность. Гоу круглые сутки жег обогреватели и увлажнители. Счетчики крутились со скоростью света, и местная энергосистема, ну, так знаешь, удивилась. Электрики, видимо, подумали, что у него там такое, или дата-центр, или какой-то адский коллайдер.
2: В общем, полиция пришла и поняла, что это просто серпентарий на дому. Слушай, ну ладно, счета, но ведь питонов надо еще и кормить. А вот чем он их кормил в таких масштабах?
1: О, вот тут самое интересное. Курьеры с доставки, кажется, тоже что-то подозревали. Знаешь, ему регулярно привозили огромные посылки с маленькими белыми мышами. В общем, когда полиция зашла, оказалось, что Гоу ради змей сам переехал жить в одну комнату. Ну, все спрессовал, всю мебель убрал туда. И знаешь, я могу тебе сказать, что на суде он заявил так: я чувствую себя настоящим создателем живых существ. Я выводил змей ради цветов. Творец, понимаешь ли?
2: Ну, создатель довыводился. В Китае питоны – это вторая категория государственной охраны. Так что бизнесмену и его двум подельникам теперь грозит до 5 лет тюрьмы. А всю эту шипящую банду на 4 с лишним миллиона долларов уже конфисковали и передали в зоопарк.
1: Да уж, бизнес сгорел, понимаешь ли, на счетах за свет. Ну что, дорогие слушатели, я могу вам сказать только одно. Не тратьте много электричества. И вот просто-напросто... И не заказывайте курьеров с белыми мышами.
2: Ну, это подозрительно выглядит, как минимум. А лучше оставайтесь на Минской волне. В начале часа в студии появится Екатерина Гунько, с которой мы обсудим самые свежие новости.

0: Ни жара, ни холод, ни туманы, ни дождь не остановят эту девушку прийти и рассказать вам новости. Екатерина Гунькова у нас в студии.
1: Катя, привет.
2: Привет, Вика, привет, Володя. Добрый вечер, слушатели. Коллеги, как вы думаете, от чего растет живот? Всегда ли дело только в неправильном питании?
0: Вот мне интересно, вопрос. Почему вы сейчас на меня обе посмотрели?
1: Это вообще, я даже не повернула голову. Почему ты сразу на свой счет все воспринимаешь? Давай я так, отвечу риторически.
2: Да.
1: Как многие считают, нет ни одного человека на планете, который считает, что у него нет живота. Даже самая тонкая, звонкая лань, худышка, как угодно себя называйте, найдет вот, знаешь, сожмет вот так вот кожу на животе и покажет, у меня есть живот.
0: Я толстая, она скажет. А почему мне не живот? Нечего на меня так смотреть. Это, внимательно, посмотрите сюда еще раз, да? Это мой рюкзачок. Это мой рюкзачок. Он просто спереди. Все.
1: Ну, в общем, я считаю, надо относиться позитивно, как Володя, и тогда все будет хорошо.
2: Согласна. Ведь ученые нашли еще одну причину возникновения лишнего веса. Подробности в этом выпуске.
0: Послушаем.
3: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 29 до 34 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 31.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.

0: Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление о реорганизации Академии образования. К ней присоединят Республиканский институт профессионального образования и Республиканский институт высшей школы. Новая структура получит название Академия национального образования. Она объединит научно-методическое обеспечение всех уровней, от детских садов до вузов, а также программы повышения квалификации педагогов. Это создаст единый центр управления образованием, упростит работу педагогов и сделает стандарты обучения одинаковыми на всех ступенях. В Беларуси продолжают работу над внедрением цифрового рубля. В Совете Республики обсудили законопроект, который определит его правовой статус. Цифровой рубль станет новой формой безналичных денег. Их будут хранить не на банковских счетах, а на специальных счетах в Национальном банке. Это сделает платежи быстрее и дешевле. Особое внимание – смарт-контрактам. Это автоматические платежи, которые срабатывают по заданным условиям. Например, оплата за товар спишется только после его получения. Также цифровой рубль упростит расчеты с другими странами и усилит контроль за бюджетными деньгами.
1: К новостям в мире.
0: Нидерланды намерены оказывать военную помощь Украине как минимум до конца 2029 года. Об этом говорится в новой оборонной стратегии королевства. Амстердам готов снабжать Киев вооружениями и налаживать взаимодействие между оборонными предприятиями. Полученный в ходе конфликта опыт Нидерланды планируют использовать для модернизации своей армии. Ранее правительство страны анонсировало ежегодные выплаты Украине по 3 миллиарда евро в течение 3 лет. При этом траты на социальные пособия и здравоохранение планируется сократить. И к новостям в регионе. В Минской области на линии Сталина 3 июля пройдет военно-исторический фестиваль «Багратион», посвященный Дню независимости. Кульминацией станет масштабная реконструкция эпизода операции «Минский котел» с участием военной техники. После этого гостям покажут современную боевую подготовку вооруженных сил Беларуси. В программе также экскурсии, выступления кинологов и концерт. Желающие смогут прокатиться на танке. Для удобства гостей запустят дополнительный автобусный маршрут из Минска. Фестиваль продлится с 10 утра до 7 вечера. И в завершении выпуска ученые выяснили, почему с возрастом растет живот даже без изменений в питании. Оказывается, в среднем возрасте в организме просыпаются особые стволовые клетки, которые начинают активно производить новый жир. Эксперименты на мышах и анализ тканей человека это подтвердили. Главную роль играет клеточный рецептор LIFR. Когда его блокировали, количество новых жировых отложений уменьшалось в 3 раза. Открытие объясняет природу возрастного ожирения и дает новую цель для создания лекарств.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, друзья, добрый вечер всем, кто подключился к Минской волне. Мы тут с Володей и под кондиционером посидели, а теперь выключили, окно открыли, потому что погода вроде как налаживается.
2: Солнышко немножко в другую сторону ушло, поэтому, в принципе, сейчас даже очень комфортненько.
1: Но все равно мы решили обсудить тему кондиционера в офисе, потому что это щепетильно. Я знаю, что сегодня многие поругались на эту тему.
2: Работаем на злобу дня!
1: Именно. Все-таки кондиционер в офисе – это спасение или заговор против иммунитета. Вот, например, в нашей ситуации чаще всего молодежь хочет кондиционер включить, да пониже температуру поставить, а люди постарше понимают, что и в шею надует, и насморк начнется, ну и так далее.
2: Ну, приведу обыкновенный пример. Я сегодня приехал, ну, немного вспотел, мокренький, да, и, честное слово, я попросил, чтобы выключили кондиционер.
1: Ну, это опасно, опасно для здоровья.
2: Хотелось бы завтра еще вещать в эфире, а не хрипеть.
1: Да, это действительно особенно проблема для радиоведущих, потому что кондиционер сушит хорошенько воздух в офисе.
2: Именно, голосовые связки начинают не смыкаться, глаза перестают слезиться, правильно? То есть сухость вся эта, а дальше уже все вытекает, бюллетень.
1: Но все-таки есть же даже правило в автомобиле делать температуру не больше, чем на 10 градусов ниже за бортом.
2: Да.
1: Ну, например, если на улице 33, то в машине вы ставите, ну, 23-25. Тогда не будет больших перепадов.
2: И за 10 или за 5 минут до приезда домой или на какую-то точку, где вы оставляете автомобиль, нужно его выключать.
1: Ну да, если вы справитесь, и ваш организм тоже с этой жарой, которая сейчас, поэтому есть даже научные факты, что при температуре выше 26 градусов точность выполнения, например, текстов, если в офисе работает, падает на 9%, а скорость реакции на 13%. Поэтому, с одной стороны, кондиционер спасает рабочий процесс.
2: Поэтому мы сегодня с тобой, как ленивцы, вот эта вот температура нас чуть-чуть доконала.
1: Да, есть ощущение. Пишите ваше мнение, как сегодня прошел день. Вы
2: как
1: за...
2: спаслись.
1: Да, вы за кондиционеры или категорически против. 8-029-10-10-307.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Жаркая погода сегодня спровоцировала наш батл на то, чтобы обсудить кондиционеры против иммунитета.
2: Да, против людей за 50.
1: Ну да и вообще против всех, потому что, к сожалению, не все люди умеют пользоваться кондиционерами. И я знаю, я знаю таких людей, которые приходят в офис и ставят 16 градусов. А на самом деле для организма минимум должно быть 21-22.
2: Но
1: в целом, да, в целом хорошо, чтобы 22-23 дул кондиционер, тогда не будет никому ни холодно, ни жарко. Но, к сожалению, силы абсолютно разнятся, особенно в офисе, где есть зум, которым хочется похолоднее.
2: Просто, да.
1: А там люди постарше терпеть не могут кондиционер и открывают окна.
2: Да, и тут кондиционер просто не справляется. Это то же самое, что сделать батл холодильника и утюга, понимаешь?
1: Ну, плюс-минус именно так. Но на самом деле многие заболевают. Особенно это ощутимо, когда ты отправляешься в южную страну.
2: Плюс много холодной воды, не забывай. Mm-hmm. Тоже прям горло кричит, прям не надо. И все равно вливаешь в себя эту холоднющую воду, а потом начинается кихе-кихе.
1: Нельзя вот ни в коем случае теплую воду лучше всего пить. Ну, комнатной,
2: температуры абсолютно верно, да.
1: И вот те, кто ездил в какие-то южные страны, прекрасно понимают. Думаешь, я сейчас приду в номер, а он будет охлажденный, ты заходишь и заболеваешь буквально на следующий день. Уже никакие экскурсии тебе не нужны, ни загары, потому что, как правило, кондиционер надует тебе.
2: Привожу пример. Когда уходишь из номера, достаешь ключ, и там все выключается, вплоть до кондиционера. Поэтому, когда ты снова возвращаешься, если это южная страна, то ты понимаешь, что нет, надо срочно снова все включать.
1: Да, поэтому мы решили обсудить такую интересную тему сегодня. В эту жару, которая в нашей стране вот
2: максимальный
1: просто,
2: пик практически, да? Или завтра еще тоже что-то
1: рекорд
2: такое?
1: Побит уже сегодня, но завтра вроде должно быть поменьше. Но мы в конце часа обязательно расскажем о погоде. Но я все-таки на стороне против кондиционера. Уж если у меня будет выбор, включать или не включать, я его не буду включать. Потому что свежий воздух какой-никакой, пусть он идет, зато мне не надует ни в шею, ни в поясницу. Не будет вот этих перепадов, которые я не могу контролировать. То есть ты не всегда ощущаешь этот момент.
2: Ну, опять же, да, ты расслабляешься, организм как-то начинает спокойно реагировать на это, а потом ты выходишь на свежий воздух вот в конце работы и начинаешь задыхаться. Вот
1: и
2: от этого всего.
1: Бывает. А еще, если мы поговорим о весе людей, да, особенно у кого есть лишний вес, им, конечно, всегда жарче, нежели худеньким.
2: Ну,
1: вот
2: да.
1: У меня ноги согрелись буквально вчера. Я благодарна этой
2: я
1: погоде.
2: Я аплодирую первый раз, а то Вик постоянно в шерстяных носках приходит
1: правда,
2: на работу.
1: Ну, правда, это для многих худеньких девушек вот такая погода идеальна, и нет никаких проблем.
2: Вы прям вот принцесски, вот не потеете вы, вот, в отличие от нас, от мужланов, да, которые вот не могут. Я пришел на работу, я слез с байка, я пришел и так понимаю, что надо минут 10 походить еще вокруг офиса.
1: Подышать, тяжело бывает. Ну, вот давай начнем сообщения потихонечку читать, которые прилетели, их достаточно много. Кто-то за, кто-то против. Вот, например, мне нравится такой: Вика, Володя, привет. Передайте моей коллеге Лене, что от 23 градусов еще никто не умер. Сидит в пуховике и смотрит на меня, как на убийцу. Включите кондей. В общем, 23 градуса нормальная
2: класс.
1: Температура.
2: А ты знаешь, что в пуховике, кстати, сейчас в данный момент очень даже шикарно. Потому что он сохраняет тепло организма. Вот.
1: Как термос работает.
2: Да, абсолютно верно.
1: У меня такого пуховика нет, который может терморегулировать все процессы.
2: Ну ладно, я думаю, что за ближайшее время нам еще накропают много чего интересного. Напомню о том, что мы сейчас устраиваем с Викой батл, нужен кондиционер или не нужен, вот. И вообще, как можно прожить в такую жару без кондиционера или наоборот, лежать под ним все 24 часа.
1: 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм, и проголосуйте обязательно в нашем Инстаграм-аккаунте.
0: Легко и спокойно, как

0: 97.4 FM. Battle мнений.
1: Ну скажи, ведь много приколистов, да? И люди, ну, с фантазией работают и в офисах, и дома сидят тоже.
2: Ну да.
1: Нам пишут интересные сообщения.
2: Мы тут обсуждаем тему кондиционеров, в основном в офисах, в домах или в автомобилях.
1: Кстати,
2: в транспорте общественном тоже это большая проблема, потому что есть же люди, которые открывают принципиально форточки, а сейчас же много транспорта с кондиционерами.
1: Там же написано о том, что с открытым окном кондиционер не работает.
2: Да, да, поэтому обращайтесь. Обращайте внимание, когда вы едете в транспорте, чтобы всем было комфортно.
1: Абсолютно.
2: Ну что, давай я вот тех прочитаю,
1: что нашла.
2: Против.
1: Мне понравилось.
2: У нас кондиционер дует прямо мне в затылок. Повернула голову, а обратно она уже не поворачивается. Сижу, натираюсь мазью. Елена, ну держитесь, что я могу сказать?
1: Мне нравится подпись нашего слушателя. Жаркие ребята. Ребят, у нас в офисе война. Я работаю с 3 женщинами, которым за 50. Им вечно дует. Я тайно прячу пульт в морозилку, чтобы они не выключали наш спасение. Вот так.
2: А
1: вот.
2: Может, они как раз-таки морозилку и откроют?
1: Ну, это только в последний момент они там будут искать пульт, мне кажется.
2: Ну, в общем, тоже сообщение интересное. Я пишу вам из офиса, завернувшись в плед, в шерстяных носках и с горячим чаем. На улице плюс 30, а у нас в кабинете ледниковый период. Пожалейте наш иммунитет. Кондиционер – это зло. Начальник ставит на плюс 16, а у меня потом, ну понятно, все вытекающие проблемы. Настоящий заговор получается фармацевтических компаний. Но может ваш начальник там и работает?
1: Да, кстати, может быть и так.
2: И получает процент.
1: Но мне понравилось очень. Если у нас в чат кондиционер, я просто уйду на удаленку в бассейн. Работать в сауне невозможно.
2: В общем, мы такие разные, но все-таки мы вместе, потому что кондиционер, с одной стороны, это то, что придумали.
1: Ну, это ноу-хау, конечно, да.
2: Но им надо умело пользоваться, как любым гаджетом, понимаешь? Вот ты научился духовкой пользоваться, но ты не знаешь, что ты в ней должен все сжечь, правильно?
1: Да, всегда есть... Плюс и всегда есть минус, поверь.
2: Читайте мануал.
1: Да, а это самое главное.
2: На самом...
1: Вот. И, естественно, могу вам сказать о том, что если уже включаете, то договаривайтесь со всем офисом. Ну, правда.
2: Как минимум, чтобы всем было комфортно. А такого не будет никогда. Поэтому, друзья, давайте жить дружно. Надеемся, погода нормализуется.
1: Ну, я думаю, что да.
2: И мы прочитаем, что будет завтра на территории нашей страны в городе Минске. Поэтому оставайтесь на волне.
0: Весело и шумно, как дома. Трек

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Белгидромет обещает завтра, 30 июня, на территории нашей страны кратковременные дожди, местами даже сильные дожди и даже грозы. Поэтому автомобили лучше под деревьями не ставить. А вот ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 17-24, днем от 28 по северу и до 36 градусов по югу нашей страны.
2: На сегодняшнюю ночь синоптики сообщают следующую температуру. Плюс 19, плюс 21. Северный ветер, переменная облачность без существенных остатков. А вот днем плюс 30, плюс 32. Северо-западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Слушайте радиостанцию «Минская волна», где бы вы сейчас ни находились, на пляже, на даче, либо в своей квартире.
2: Либо под кондиционером.
1: Где бы вы ни были, мы всегда есть. Находите и в соцсетях, и на сайте волна.бай. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская. Мы с вами прощаемся. До завтра.
1: Пока. We'll

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 27 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 27 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 27 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 27 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.